Миша Набок, Авторском радио вместе с вами. Лично у меня время замедляется, когда я слышу фразу «Миша, скажи мне только честно». Особенно, если это говорит прекрасная половина или просто девушка. Именно в этот момент, согласитесь, ты понимаешь, что, скорее всего, тебе придется очень много врать как раз. Кстати, когда я вам говорил, помните, что любимых песен у нас впереди будет очень много, я соврал. Извините меня, пожалуйста, простите. Их будет гораздо больше.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Вологда» на русском.
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Слушая любимые песни, мы понимаем, может быть, даже и не осознаем, как нам повезло, что мы, вот представьте, способны оценить красоту музыки, да, текста, танца. Потому что вообще мало создать шедевр, надо еще найти людей, которые бы его оценили. Как говорил в свое время Малевич, ну так считается, да? Да, ты тоже можешь нарисовать квадрат, спокойно. Попробуй его продай.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. И если все это время вы мечтали отправиться, пусть в небольшое, такое трехминутное, скажем так, но все же путешествие вместе с Юлианой Карауловой, прямо сейчас мы это наконец-то с вами устроим. Вот не зря я сегодня надел красивую рубашку.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, однажды я спросил своего деда вообще, что такое жена, супруга, для чего она нужна и вообще как это все. И он мне сказал, понимаешь, жена дана нам судьбой. Только вот за что, за какие такие проступки, вот это неизвестно.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, глядя на Александру Воробьеву, как тут не вспомнить студенческие годы, когда я поступил в Академию искусств, представьте, театральный факультет. Я зашел в аудиторию, там было столько красивых девушек, что я почувствовал себя подлецом.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И это действительно счастье. Лично мое мнение, парням просто необходимо жениться. Вообще по многим причинам. Вот Жасмин только что, в принципе, все это уже рассказала. Что можно добавить? Вот, например, недавно я был в гостях у одного знакомого. И по стоячим в углу носкам было сразу понятно, что он холостяк. Как говорится, хорошо.
1: Что слушает страна? Ночью на кухне, а на скине туфли, а в душе ее дымят раскаленные угли. Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах.
2: Я иду в Каре. А вы?
3: Предпочитаю делать как можно меньше. А что поделаешь, если предпочтения у меня такие? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем?

0: лучше меня.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Мне одна знакомая недавно рассказывала про своего сына. Он, представляете, ходит и на единоборство, и на танцы одновременно. Мне кажется, это классно, но здесь главное не перепутать. Я сейчас представил, да, турнир по карате, и он в какой-то момент такой ча-ча, раз, два, три. А это не то.

0: новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог принять.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

на этой неделе. Номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Когда вы сегодня приедете на работу, помните, что не всегда заниматься делом на рабочем месте полезно, особенно в пятницу. Лично я считаю, что как раз наоборот, занятие ерундой на рабочем месте очень даже помогает. Хорошо развивает боковое зрение, слух, также бдительность в целом.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
4: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru. Приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: Прочитал в гороскопе: сегодня кто-то хочет завладеть вашими деньгами. Сразу посмотрел на жену. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У каждого из нас в жизни была одна, хотя бы одна судьбоносная встреча. У меня тоже была такая не в Портофино, а в Воронеже на остановке. Когда я учился в музыкальном колледже, мы с ребятами возвращались с репетиции, такие крутые, с инструментами. У меня на плече была электрогитара. И навстречу нам шел такой пожилой мужчина по всем признакам без определенного места жительства, с двумя огромными сумками. Он так остановился передо мной и спросил: «Вы рок играете, да?» Я с гордостью ответил: «Ну, конечно, да, у нас группа». Он улыбнулся и сказал: «Я тоже когда-то играл рок. Доигрался».
1: Новая песня на русском.
2: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
3: Всем привет, это Зиверт. А это Эвер, и вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
1: Русское радио.

0: влюбленной.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично я всегда слушаю музыку очень внимательно, а вот фильмы, наоборот, люблю включать фоном. Вот недавно показывали по телеку «Золушку», и я понял, что ей забыла сказать.

Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично я всегда завидовал жаворонкам, которые, знаете, вот просыпаются с рассветом, улыбаются восходящему солнцу. Для меня утро — это вот единственное время суток, когда завидуешь безработным, честное слово. Так что, если вам сегодня никуда не идти, улыбнитесь, пожалуйста, порадуйтесь. Мы сейчас все вам по-доброму, конечно, но очень сильно завидуем. Доброе утро.
1: Что слушает страна?

0: действительно, что нам еще нужно для счастья? Пятница наступила. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» сейчас придут и выпишут вам официальное разрешение на классное настроение со всеми печатями и штампами. Просто дождитесь.
1: Мобильное приложение «Русского радио».
2: «Русское радио».
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Реклама на русском.
4: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
6: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Телеканал СТС представляет.
9: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
9: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: Ремонт в квартире – лучший способ узнать, сколько неприличных слов знает твоя интеллигентная жена. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России оценил ущерб от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в 1% ВВП. Выступая на форуме «Валдай», Владимир Путин отметил, что дефицита дизельного топлива в стране нет, однако, по его словам, из-за санкций российские нефтепродукты не могут попасть на мировой рынок. На днях Кабинет министров продлил запрет на экспорт дизельного топлива еще на месяц, до конца октября. Минтруд объявил размеры материнского капитала в следующем году. С 1 февраля выплата увеличится до 780 тысяч рублей на первого ребенка и до 1 030 000 на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца. Доплата в связи с рождением второго ребенка вырастет до 250 тысяч рублей. Кроме этого, единовременное пособие при рождении ребенка увеличится с 1 февраля до 30,5 тысяч. Рособорнадзор сообщил об изменениях в едином госэкзамене. В следующем году в ЕГЭ по двум предметам появятся дополнительные задания. Изменения затронут экзамены по истории и по профильной математике. Задание станет на одно больше. Демонстрационные версии экзаменационных материалов опубликованы на сайте Института педагогических измерений. Там отметили, что на сложность ЕГЭ нововведение не повлияет. Для его сдачи достаточно освоить школьную программу. Ну и последнее. В гидрометцентре сообщили о завершении в России пляжного сезона. Теплее всего пока что в Сочи. Температура воды в Черном море 22 градуса, но уже в эти выходные там начнется резкое похолодание и температура воздуха опустится до плюс 17. Затем, по прогнозам синоптиков, в Сочи снова потеплеет, но купаться все равно будет уже холодно. На других российских курортах уже прохладно. Например, в Анапе 19 градусов, в Геленджике 17. На этом пока все. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан Вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Сияет голосами утро, и новый день пришел. У них все будет круто, все будет хорошо. Русские
3: перцы. Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, хорошенькие вы наши осенние. Ну что, уже подморозило слегка. Здесь главное на главном стартует, чтобы потеплело обратно, чтобы лето в душе оставалось аж до следующего лета. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев меня зовут. Это «Русские перцы» на русском радио. Здравствуйте, люди, привет.
4: Доброе утро. О, я сегодня такое видела по дороге на работу, я так вдохновилась.
5: Какое?
4: Да, прям такое. Я видела на пробежке у нас здесь около работы, есть прекрасный парк, там очень много бегунов. И я видела, там бежит мужчина, и рядом, да, с ним, видимо, его дочка. Такая это прелесть, ребят. Я прям задумалась, может быть, тоже начать. Но чтобы мне начать, мне нужно вставать тогда и бегать в 4 часа утра. Не настолько сильно я люблю спорт, я больше люблю работу.
3: Нет, вчера тоже я подошел к дочке, я говорю, слушай, может, пробежка, у меня соревнования скоро. Я говорю, может, пробежка? Она говорит, может, чипсики? Я говорю, отличная идея!
5: Ну, слушай, вы нашли друг друга.
3: Ну, еще как. Я ее сделал. В смысле, нашли друг друга.
5: А, кстати, у тебя бегун был в костюме Человека-паука?
4: Нет.
5: Значит, это не тот, которого видел вчера я. В общем, их два. Оказывается, в Москве их уже два бегуна.
3: Ничего себе.
5: И три седуна, кстати.
4: Это мы не знаем, кто это.
5: Про нас.
3: Седуна, не от слова седу, а от слова это сам. Присядьте, пожалуйста.
5: Три седуна здесь, на главном утреннем шоу страны «Русские перцы». Мы вас приветствуем.
3: Здрасте.
5: И что мы думаем?
3: Мы будем делать лучше?
5: Рассказать, да, рассказать вам перченый гороскоп совсем скоро.
3: Да.
4: Игра против правил, деньги, пятничные, разыграем в следующем часе.
5: А еще очень много классных новостей.
4: Очень много.
3: И песенок много различных, и танцев много различных, потому что ни понедельник, ни вторник, ни среда, ни четверг, а сегодня...
6: Пятница!
0: «Русские перцы» на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ребята, у меня есть бизнес-план.
2: Наконец-то, давай.
1: Но для этого нам нужна одна светлая голова.
2: Я здесь.
1: Вот.
2: Я здесь. Рыжая башка, дай пирожка.
3: У нас есть 2,5. Одна наполовину светлая. Наполовину?
1: Хорошо, уже лучше, потому что тестера тоников для волос с зарплатой в 150 тысяч рублей ищет российский бьюти-бренд.
3: То есть тех, кому не жалко свои волосы.
2: Да, действительно.
1: Работа простая. Нужно красить себе волосы ядреные цвета и ходить по улицам города, собирая реакции окружающих. За успешный KPI по отзывам также выпишут вам премию. То есть мы вам красим голову.
2: Ага.
1: Кто мы, не знаю. Я вам крашу голову.
2: Ну, не все, а какие-то прятки.
1: Нет,
3: всю голову. Подождите, это не барбершоп имени Артемия Лебедева?
2: Нет, это не то, там один цвет.
3: В ядреные цвета.
1: Ну, например, у тебя будет зеленый, у Димки синий.
2: Все, хорошо, я хожу по улице и собираю
3: лайки.
2: Да, вот и лайки, и эмоции. То есть в некоторых местах мне скажут, вау, красавчик. А в неблагополучных районах мне просто поставят дизлайк прямо на пол лица.
3: Слушай, ну как вариант, ведь ты можешь покраситься какой-то светящейся в темноте краски, и мы сэкономим, в принципе, на освещении.
2: И нормально поработать около, да, вот где еще не работает освещение, в темных переулках я буду. Вот
3: куда
2: там
3: не дошла еще лампочка
2: Ильича.
1: Ты будешь фонарем будешь.
2: А под глазом, оба, сразу, два.
3: И читайте, декламируйте актерским своим талантливым голосом. Ночь, улица.
2: Фонарь, аптека. Антон пошел на дискотеку, судя по прическе.
4: Русские перцы на русском радио.
5: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
6: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Whitebox», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ну что, расскажем, дорогие друзья, как говорится, инструкция на сегодня, да и на выходные тоже. Овны, сегодня вам особенно хорошо пойдет физическая работа. Собрать, перенести, прикрутить, раскрутить или разобрать будет приятнее долгих разговоров.
1: Тельцы, проверьте бонусы, баллы и сертификаты. Где-то может лежать маленький подарок от вашего прошлого транжирства.
2: Так, все прокалькулируем. Близнецы, сегодня попробуйте рассказать близким историю, которую они о вас еще не знают. Такая наверняка найдется.
1: Запросто.
0: Да. Раки, если дома давно не хватает какой-то мелочи для удобства, наконец купите ее, и сразу жить станет легче, жить станет веселей.
1: Да, львы, сегодня вас может неожиданно потянуть на подарок и порядок. Видимо, пользуйтесь моментом, пока это редкое природное явление не прошло.
2: Девы, не соглашайтесь автоматически на привычный вариант. Спросите, что еще могут предложить.
0: Какие предложения? Весы, сегодня стоит выбраться туда, где много красивого. В парк, старый район, музей или хотя бы хороший книжный магазинчик.
1: Скорпионы, проверьте настройки приватности и старые пароли. Безопасность превыше всего.
2: Стрельцы, сегодня попробуйте сделать маленький сюрприз коллеге. Рабочий день сразу станет меньше угнетать.
0: Козероги, разрешите себе заказать доставку или воспользоваться услугой там, где обычно все делаете сами. Время тоже ресурс.
1: Водолеи, сегодня попробуйте разобраться, как устроена вещь, которой вы постоянно пользуетесь. Любопытство заведет неожиданно далеко.
2: Рыбы, купите себе что-нибудь из канцелярии. Новая ручка или блокнот почему-то до сих пор создают иллюзию новой жизни.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра. Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков. Сегодня в 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.

0: тобой и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс
2: карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
10: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
11: Говорят, рыба полезна для мозга. Врут! Я и лоб селедкой натирал, и карася к затылку прикладывал. Не помогает! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Антош, ну не грусти, ну что ты, начинаешь, а? Ну пятница, ну давай уже.
2: Давай свое апатичное настроение оставь где-нибудь.
1: Оставь его дома. Вот.
2: Молодец, хорошо
1: оставил.
2: Давай,
1: выдохни.
2: Да. Расслабься. Ой, ну не так сильно.
3: Ага.
1: Да, не так сильно, ну, пожалуйста. Или мы давай отойдем. А, я просто к чему? К тому, что эпидемия офисных хандры накрывает россиян потихонечку. Потому что...
2: Попал под эту волну?
1: Да, да, осень, нет снега. Причем провоцируют затяжную депрессию другие недовольные коллеги.
3: Чего тебе не нравится?
1: Вот. Психологи это называют эмоциональным заражением. То есть вас заражают тревожностью, раздражительностью и унынию. Даже один, вот эта одна паршивая овца, она постепенно может заразить все стадо. А особенно легко чужое настроение подхватывают те, у кого у самих стресс есть, недосыпание или усталость.
3: Ой, да.
1: Поэтому если с утра весь отдел грустит, возможно, кто-то просто начал первым. Ой. Я предлагаю сделать, как в реалити-шоу, некое голосование.
2: Да, удалить, убрать.
1: Нет, стоп.
2: Ликвидировать.
1: Подожди, нет.
2: Где?
1: Нет. Мы же добрые.
2: Добрые.
3: Нет.
1: А сразу...
2: Один добрый, другой
1: нет. Устроить голосование и вот этого самого грустного человека выбрать всеобщим тайным голосованием.
2: И отправить домой.
1: И отправить его в отпуск.
2: Тогда я сейчас буду грустная.
3: Погодите, а побить?
1: Побить?
3: Да, не надо.
1: А потом, когда он вернется уже, и вы будете все грустные, а он отдохнувший, вот тогда уже можно и это сделать.
3: Ты что такой довольный?
1: Вот.
3: Хорошо.
2: И сразу опять снова в отпуск.
1: И вот так вот раз в месяц одного грустного человека отправлять за счет компании, естественно.
3: Да?
1: Конечно.
3: За счет компании в отпуск?
2: Антош, смотри, какая губа у Димки.
3: Нет, он за счет компании раз в месяц в отпуск?
1: Естественно, а что, за свой, что ли, счет?
3: А Ленин не знал, что за счет компании.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 120-570-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
11: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
12: Любимая, там дождь. Возьми такси.
11: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
13: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
14: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
18: ООО «А7». ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
19: Начав в квартире поиск чего-то, можно нечаянно сделать генеральную уборку. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио.
1: Время открытий и гипотез.
2: Это мы любим.
1: Да, все больше россиян считают, что солнце вращается вокруг Земли.
3: Угу. Это так, те, кто говорят «моё день рождения».
1: Однозначно. И кофе, вот когда мой,
3: если плохое, то это оно.
1: Если плохое, то вообще пить не надо, поверь мне.
3: Если хороший, то кофе.
1: Исследование Российской Академии Наук показало неправильный ответ на этот вопрос. Дали 22% опрошенных. Но в 2022 году таких было всего 14%. С физикой, кстати, тоже непросто. Значит, только 49% знают, что электрон меньше атома.
3: А что, мы вчера выяснили, кстати, вот наша слушательница, молекула или атом больше. Она сказала, что молекула меньше, чем атом.
1: Ну, забыли. Она что-то выиграла. Да. Ну что, нормально, бывает. Да, даже не было ЕГЭ. Че вы, как эти самые-то?
3: У меня было.
1: Было?
3: Да.
1: Ребята, у меня было. Всем спасибо.
2: Экспериментальный год, первый ЕГЭ.
3: Я кролик.
1: Я-то думаю, ты экспериментальный какой-то.
3: На мне и ставили эксперименты и опыты. Че, по мне не видно, что
2: видно.
3: Ли?
1: Кроличьи опыты.
3: Весь в шрамах.
1: Боже мой, бедняжка какой. Мам ты родная. Зато в биологии есть прогресс, ребята. Значит, меньше людей стали верить, что продукты ГМО вот так вот, вызывают, значит, очень страшную болезнь под названием рак. Вот. А еще россияне стали чуть меньше верить в колдунов
3: и
1: экстрасенсов
3: и астрологию. Это обидно.
1: Да, да, разложи картишки.
3: Я лучше заклинание сейчас такое прочитаю.
1: Господи боже, у меня опять четыре руки. Ну что ж делать?
3: Хестер, дайте место.
1: Ой, самое неожиданное. Лучше всего с вопросами о науке справились люди старше 55 лет. А хуже всего россияне от 25 до 30.
2: Четырех, Дима. Потому что лучше учились раньше в советское время, школа была лучше. И почему? Астрономия была.
3: Конечно. Нет, просто не было телефонов,
1: в
3: котором короткие видосики. Приходилось книжки читать?
2: Да, приходилось в библиотеку ходить.
1: Длинные книжки, короткие видосики. Вот как поколение... А заглавить-то надо ваше и наше, знаете ли.
3: Так вот, и тогда в книжках картинок не было. В общем, ужасно было.
1: Картишки-то убери, пожалуйста.
0: Русские перцы на русском радио.

0: тебя. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждом мире.
1: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
2: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой «Whitebox». Стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
3: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
5: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
6: На 8 марта жена попросила подарить ей норку. 3 дня копал. Надеюсь, понравится.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: МИД России пригрозил ударами по оружейным заводам в Европе. Как заявила представитель ведомства Мария Захарова, предприятия, которые производят оружие для Украины, могут рассматриваться Москвой как потенциальные военные цели. Так она прокомментировала планы Польши разместить у себя производство ракет «Патриот». По словам Захаровой, нахождение военных заводов за пределами Украины не гарантирует их безопасность. Спикер МИДа также заявила, что поставки и производство оружия для Киева мешают урегулированию конфликта. Трамп подтвердил полный вывод американских военнослужащих из Ирака. Глава Белого дома отметил, что вывод войск занял длительное время, а участие США в операции «Непоколебимая решимость» стало следствием, как он выразился, неудачных решений и назвал операцию «очень дорогостоящей экскурсией в ад». Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск. Как заявил министр транспорта России Андрей Никитин, длина ВСМ составит 700 километров, а время в пути – порядка 3 часов. По его словам, Минтранс прогнозирует пассажиропоток будущего ВСМ в количестве около 6 миллионов человек в год. Несколько тысяч калужан уже воспользовались новой системой оплаты проезда от Яндекса. С 25 сентября в общественном транспорте города стоимость проезда при оплате через приложение Яндекс.Гоу составляет 20 рублей вместо стандартных 35. Только за выходные, благодаря акции, горожане смогли сэкономить порядка 50 тысяч рублей. Об этом рассказали представители управления калужского троллейбуса на городской планерке. А сообщение о сбое при оплате они опровергли, связав это с недопониманием у некоторых пассажиров. Добавлю, акция продлится до конца года.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
3: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
4: Если ты ушел голодный, если кофе пил холодный, если плащ надел немодный, ты не слушал русских перцев.
5: Дорогие друзья, продолжается пятница, а самое главное, продолжается главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев готовы вас обнимать, радовать и причинять вам добро.
6: Здрасте, здрасте.
7: Доброе утро.
6: А вы знаете, между прочим, уже световой день у нас длится 11 часов и 30... Ой, 22 минуты.
7: Ты прошел? Так говоришь, как будто мы идем в плюс. Мы же в минус идем. Я еду на работу, и фонари уже горят. Вчера было, мне кажется, один из последних из этих теплых
6: дневников. Не уже, а еще.
7: Еще?
6: Да, чего еще? Еще горят.
7: Еще горят острый рябин.
5: Еще горят твои фонари.
6: Знаешь, как в этих сериалах про сверхъестественное, каких? Когда ты выезжаешь, и за тобой, за твоей спиной гаснут так по очереди.
7: Да, сегодня мне такое было.
6: Да.
7: Все погасло.
6: Чудеса.
5: Ну, это просто датчик движения.
7: Ну, так вот. Я говорю, что вчера в Москве была хорошая очень погода.
6: Была, и позавчера, и сегодня.
7: Ну, сегодня холодно уже как-то резко прям стало. И вот мы вчера днем с подружкой, значит, списались быстренько. Я говорю, давай это на пикник сходим в парк, посидим. Поговорим. Я говорю, приходи без ничего.
6: Подожди, без ничего прохладно уже.
5: Ничего нельзя.
6: Ну, как бы уже...
5: Горячий пунш должен быть.
7: Подождите, ну, как бы, да. Вы куда бежите вечно вперед паровоза? Ага. Я сказала, приходи без ничего, у меня все есть.
6: А-а-а.
7: Я имела в виду, что у меня
6: есть. А зачем тогда тебе она? Если у тебя есть все.
7: Мне нужны разговоры.
5: Что, нельзя, ты что?
7: Мне нужны сплетни, слухи, новости. А, значит, у меня была еда, у меня были напитки, пледики были, если что. У меня есть целый рюкзак для этого всего дела. В общем, говорю, приходи просто так, посидим, поболтаем. Она пришла с таким, знаете, очень осторожным видом, будто она боится что-то лишнее принести и шепчет. Я прям вообще без ничего пришла. Даже сумку не взяла, Полин, только телефон в кармане. Она подумала, что у нас какая-то секретная встреча.
5: Шпионки.
7: Да-да-да. Я смотрю и на нее сразу не понимаю. А потом уже до меня дошло, что она восприняла вот эту фразу «без ничего», как «вообще ничего с собой не бери». А я-то имела в виду, ну, не надо ничего
5: смартфон
7: приносить и покупать.
5: Смартфон выбрать, за нами следят.
7: Да-да-да-да. В общем, такая она у меня немножечко
6: непонятливая.
7: На панике была вчера,
5: да,
7: на паранойи.
5: Конечно, это обидно.
7: Ну, у меня все было, ладно, мне
5: да,
7: не жалко.
5: Да, это ладно. Мне,
7: что
5: мне,
7: тебе?
5: Мне...
7: ну ты работаешь постоянно, Антош.
5: Нет, подожди,
7: у тебя
5: подожди.
7: Там
5: ты
7: форели,
5: набрала
7: съемки.
5: Еды, вкусняшек,
7: да.
5: Села в парке.
7: Да.
5: Не позвонила ни мне, ни ему, да?
7: Нет.
5: До свидания, Полина. Рад был с тобой
7: работать.
5: Выбирай
7: себя, эгоистка.
6: А я знаю почему. Потому что мы-то ей уже все сплетни последние рассказали.
7: Да, конечно. Мне нужны были новенькие.
5: Нужно развить фантазии, придумать что-то.
6: Про сплетни мы в другой раз поговорим. А сегодня хочется спросить, когда неправильно вы поняли чужую фразу, из-за этого попали в забавную ситуацию. Расскажите нам об этом, пожалуйста, в наших соцсетях.
5: Да, было такое.
7: ВКонтакте есть.
5: Да, и ВКонтакте. Я там напишу. Мне когда одна девушка говорит, заедешь сегодня? Я заеду, а она просто так вот.
7: Да? Да. Ну еще в Максе можно написать, там тоже есть.
6: Пишите, очень ждем.
5: Я и там об этом напишу, кстати.
4: Русские перцы на русском радио.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.
2: Итак. Ну давайте, вытаскиваем бананы из ушей.
3: А?
2: И рассказываем, что вам где послышалось, что вы неправильно поняли, какую фразу. Вот Юлечка написала нам в Максе. Подруга похвасталась покупками и радостно кричит: «Я себе такую крутую юбку взяла!»
4: Лисе.
2: А мне послышалось «в лисе». То есть в лисе она не услышала. Послушай, в лисе. А у нее перед глазами, значит, картина. Лето, жара, плюс 30. И моя подружка увешанная лисьими хвостами. Ну. Я ей говорю: слушай, а тебе вообще животных как бы не жалко? Жарко вообще-то ей. Подружка замолчала. Потом как зальется смехом. Короче, мы до сих пор эту юбку плиссе называем лисьей.
3: Круто, юбка!
2: Да, плиссе. Плиссе — это, кто не знает,
5: такая складочка.
2: Складочку, в мелкую складочку.
3: Ой, ну, так значит, получается, что у меня не морщины, у меня я весь
5: ты
3: в плиссе.
5: Плиссе, да, ты в плиссе. Да? Сейчас московская неделя моды идет, и мне кажется, что такие юбочки очень даже. Я видела, меховушечки появились такие сейчас, очень модные оборочки меховые.
3: Юбки-меховушки?
5: Это искусственный мех, все понятно. Мы...
2: Да. Ой, я был тут недавно в одном магазине одежды, и там вот тоже все искусственным мехом, что надо и не надо, обшили.
5: Вот.
2: Думаю, что там ели на утро дизайнеры перед тем, как придумать эту коллекцию? Что за каша у них была такая волшебная?
3: Да, волшебная я каша. Боюсь ходить на такие мероприятия, где прадапорте, все, понимаете? А это вот семейные трусы с искусственным мехом.
2: Антон, нам прадапорте не подходит, нам только от кутюр.
3: Только от кутюр?
2: Конечно. В
3: кутюрье, да. Все сюда.
2: Все сюда.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.
6: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11. Русское радио. Все будет хорошо.
0: Реклама на русском. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
7: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
8: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Второй кофе, растворимый Нескафе Голд, ты зачем взяла?
10: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 799,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
9: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
11: Говорят, в ЖК «Зеленый» закрытая территория. 7 зон для игр, прогулок, спорта и отдыха. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
12: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Если вы хотите, чтобы ваши дети встречали Новый год дома, уйдите в гости!
14: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58-88-88.
0: Что слушает страна?
15: На

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, расскажите, когда вам что-то неправильно показалось, что-то вы не так услышали, не так поняли. Вот Вика, например, снимала квартиру у друга семьи. Помогала выбрасывать старые бабушкины газеты, вещи, прочий хлам. Однажды друг ей сказал: «Тебе грустно? Разбери комод». Он приходит, а в коридоре стоит кроме хлама еще и доски, дверь, петли от разобранного старого комода. То есть она поняла это буквально, что...
2: Наши руки не для скуки.
1: Конечно, разбери комод, да.
3: Разбери комод. Слушай, кстати, на самом деле, у меня был дружочек один, он постоянно совершенствовал мебель. Меня это убивало капитально, потому что, значит, я пришел к нему, его потрясающе такой пуфик, да? Вот, я говорю: «Слушай, какой классный пуфик». Он говорит: «Я собираюсь его переделать». Я прихожу буквально через неделю, у него в этом пуфике, значит, деревянные вставки. Два этих самых, два ящика оттуда выезжают.
1: Ничего себе, вот мини-бар.
3: Колесико. Я говорю: «Господи боже мой, сколько?» Он говорит: «Да буквально за день что-то нахлынуло. Увидел, значит, в каком-то сериале про Шерлока Холмса вот такой шпионский пуфик и сделал его».
2: Вот это
3: я,
2: да.
3: Я говорю: «Ну, у тебя золотейшие руки просто, мужик, правда. Леха, если ты меня слышишь, нам нужна новая мебель в студии русского радио».
1: Ну да, нам тут есть что подприбить.
3: Да, да. И кого?
2: Это тоже.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ. Со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте hvl.ru. 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7. УГРН 124-770-0058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от РРНКФ платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Предприниматели. Ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Осень – это время года, когда ты выходишь из дома в куртке, в обед тащишь ее в руках, а вечером мечтаешь о пуховике. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: утра идут на ура. Русские перцы на русском радио.
1: Ребят, столько сообщений приходит классных. Давайте быстренько читать. Марина Викторовна нам написала в Максе. Много лет работала назад товароведом в магазине. Ее однажды продавец попросила подменить на часок. Я стою за прилавком. Тут подходит молодой человек, берет продукты и говорит: и шоколад для вас. Я ему: ну зачем, спасибо, ну не надо, ну что вы. А он говорит: нет, не вам. Шоколадка называется для вас. Вот стадоба-то какая.
2: Да ладно, не стадоба.
3: Смешно.
1: Это у Райкина еще был. А вас?
3: Да.
1: А вас?
2: Если вы вдруг включились прямо сейчас, у нас здесь обсуждается тема, когда вы неправильно поняли чужую фразу, из-за этого попали в забавную ситуацию. Вот Ирочка нам написала: а мне всегда слышится другое. Прихожу в садик утром, значит, отдавать ребенка, а мне воспитатель говорит: я вам наколдовала? Я стою, не понимаю, чего она там наколдовала. Я переспросила. Она опять эту фразу говорит. Я снова слышу: наколдовала.
3: Да.
2: Потом уже смеялись всей группой, что имелось в виду направление на анализы. Наколдовала.
3: А, ну слушайте. Никто не говорил, что это самое.
2: Для этого и надо наколдовать, а вы что хотели?
3: Никто не говорил, что детский садик имени битвы экстрасенсов в Сумеречном переулке.
1: Да, это такой филиал Хогвартса, дошкольное учреждение. Я вам наколдовала? Вингардиум Левиоса.
3: Вот, и все дети с колбочками сидят.
0: Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: У меня всегда ощущение, что Джонни конец этой песни допевает уже в ванной.
2: Да.
3: Зашел
2: да.
3: человек туда уже помыться. Надо было.
2: Намылился и отключили воду.
1: Это знаешь, когда долгий такой телефонный разговор, ты уже успел все дела переделать.
2: Да. Странно. Она мне никогда не звонит.
3: Ну, у нас сейчас будет не длинный телефонный разговор, но очень, знаете ли, конкретный такой.
1: 20-секундная игра против правил у нас. Мы все быстро делаем.
2: Можно раньше закончить за одну секунду. Один правильный ответ. И все, и привет.
1: И все, да. И до свидания сразу.
3: А давайте сегодня от обратного пойдем.
2: От противного.
3: Да, вот мы всегда желаем, чтобы выиграли. А вот сейчас пожелаем не выиграли, а в душе будем желать, чтобы выиграли. Ну, поняли
2: ты,
3: мысль
2: короче,
3: мою?
2: Ты запутала всех и себя тоже.
1: Короче, мы будем вам желать, чтобы вы проиграли, но на самом деле мы хотим, чтобы вы выиграли.
3: Да, как бы знаешь, когда сдают экзамен, ругают. Да. Вот, ты такая глупая, ты ничего не знаешь, ты ничего не сдашь. И, ой, я 5 получила, ты меня все, классно поругал. Вот так вот я имею в виду. Не, ну позвоните, ладно, сильно ругать не будем.
2: Давайте.
3: 8-495-995-105-7.
2: Ждем.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел авто в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
8: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь ты.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
14: АО «Кордиант» – 760-115-09.
15: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Реест – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
16: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
17: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
18: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом Это Ковид Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Чего только не делал. И все равно не сделанного целая куча осталась. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ух ты! А баба-яга против!
2: Итак, наша сказочная игрушка. Вот, против правил. И помните, есть только одно правило. Нет никаких правил! Зловещий смех отработали. Отлично, да. Такой легкий пятничный ветерок.
3: А теперь, как и обещали, будем ругать сейчас Антона.
2: Да,
4: Гурьева. Антон, ты плохой,
2: Не, подожди, не
3: ты
2: меня.
3: Чужой, ты чужой, ты плохой.
2: Дозвонился из Ростова-на-Дону. Человек с самым красивым именем на свете. Антон.
4: Ага.
2: Здравствуйте, Антон.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Доброе утро.
2: Антон, Антонушка, Антоха.
4: Как в Ростове-на-Дону дела? Тепло ли еще у вас?
3: Энтони. Антоний.
5: Да, солнечно.
2: Солнечно?
3: А ну, что, у вас-то всегда солнечно.
2: Не, ну плюс 25 там, да? Ну порадуй. Нет?
5: Нет, обещают меньше 20 сегодня.
4: Прохладненько для Ростова.
2: У нас вообще меньше 3 обещали.
3: Зайдет, нормуль. И еще, может быть, между прочим, 10, плюс 10.
2: Плюс 10 тысяч рублей, да. Антон, итак, правило.
3: Всего лишь навсего вам надо за 20 секунд ответить на 5 вопросов, которые ваш тезка вам сейчас задаст. Отвечайте быстро и неправильно. Но ответ должен быть логичным. То есть не просто абы какое-то слово вы выкрикнули, а чтобы похоже на правду. Если вы все условия соблюдете, мы тогда вам даем 5 тысяч. И потом играем с вами в суперигру. И вы забираете еще 5 тысяч.
4: Или... Антон, как дела?
3: Или ничего?
5: Да, дела в порядке.
2: Ну,
5: попробуем.
2: Прекрасно. Че, давай сделаем это красиво, как два Антона.
3: Время пошло.
2: Что получают из пшеницы после помола?
5: Гречку.
2: Кто в сказке тянул репку самым первым?
5: Мышка.
2: Что сжигают на масленицу?
5: Блины.
2: Кого зовут, если прорвало трубу?
5: Врача.
2: Что звучит после...
4: Не успели, 5-й вопрос.
3: Я не успеваю закончить вопрос.
2: Это нормально.
3: Итак, вот. Дорогой Антон,
2: слушай,
3: вы
2: у меня
3: гениально
2: есть
3: отвечали на вопрос.
2: Есть вопросик по поводу 4-го. Кого зовут, если прорвало трубу? Врача. Ну, на самом деле, нет. Смотря что за труба.
3: Что за труба, да.
4: Смотри, а у Антонов схожие мысли.
2: Да, ну чтобы врач приехал, ну все, труба.
4: Мы вас поздравляем.
3: И где тут летались?
4: 4000 рублей, замечательный результат.
2: Результат отличный, 4000 рублей.
3: А у вас, Антон, знаете, экзитус чемпионус.
4: Это что за заразное что-то?
2: Вот теперь надо звать врача. Все нормально.
3: Антон, мы вас поздравляем, 4000.
4: Пока, хорошего дня.
0: Игра против правил.
1: А баба-яга все равно против.
0: На Русском радио.

0: Спонсор часа ООО «ФИТ Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатно при его покупке в автосервисах «ФИТ Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.
1: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
2: Говорят, что в Калуге атмосфера новый застройщик. Мы отвечаем. Опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20 74 04.
3: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
5: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
6: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Калуга, встречай. Революция в омоложении век. Уникальная процедура безоперационной блефаропластики. Подтяжка кожи век без боли и гематом. В Центре красоты и здоровья VL Clinic. Звоните 227-749.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Я переехал в новый дом. И теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство предложило удвоить штрафы за нарушение общественного порядка и за курение, распитие алкоголя в общественных местах и появление нетрезвого на улице штрафовать на 3000 рублей, а за мелкое хулиганство, отягощенное неповиновением полицейскому, на 7500. Такой проект закона внесли в Госдуму. Как пишет газета «Коммерсант», по так называемым народным административным статьям ежегодно выписывается до 1 000 000 протоколов. Индексация штрафов по ним может принести до 4,5 миллиарда рублей в год. Госдума нового созыва рассмотрела первые законодательные инициативы. Депутаты приняли в первом чтении законопроект, обязывающий производителей раскрывать состав табачных изделий и вейпов, а также одобрили повышение страховки по долгосрочным банковским вкладам с 1 400 000 до 2 000 000 рублей. Страховое возмещение по счетам эскроу повысится втрое, до 30 миллионов рублей. Такие счета открывают для купли-продажи недвижимости и для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. В России в следующем году планируют запустить банкоматы для цифрового рубля, чтобы снимать купюру напрямую с цифрового рублевого счета. Цифровые рубли стали доступны россиянам с 1 сентября. За первые 3 недели было открыто около 200 тысяч цифровых кошельков. Ну и последнее. Казань, Ленинград и Ростов-на-Дону оказались лучшими городами-миллионниками по рейтингу условий труда. Именно в них работники больше всего довольны офисами, оборудованием, дресс-кодом, спецодеждой, а также быстротой компьютеров и отношениями с коллегами и начальством. Чаще всего о комфортной обстановке на рабочих местах говорили сотрудники нефтегазовой сферы, телекоммуникации, а также финансового сектора. В Москве 9:02. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
3: Русские перцы.
4: Ну вот она и пришла.
5: Кто? Марина Жуко?
4: Вся такая загадочная.
6: Да нет, это не про меня.
4: Не про тебя? Не про нее, она вообще не загадочная.
5: Ты не загадочная, это раскрытая книга.
4: Она как открытая книга, реально, все знаем уже. Но между строчек там иногда что-то прячется.
5: Между строчек.
4: Прячется Антон там.
6: Между строчек Полины?
5: Антон между строчек у Полины?
6: Это что, фильм ужасов какой-то?
5: Все, я начитался, спасибо.
4: А я это все озвучиваю, всю эту жесть. Да, друзья, ну на самом деле это главное утреннее шоу страны «Русские перцы».
5: Да ты что?
4: Спасибо, что вы с нами дожили до этой пятницы.
5: Да, спасибо, что дети в школе, все нормально.
4: Вот, и что? И мы продолжаем сегодня обсуждать тему, когда вас неправильно поняли или вы неправильно поняли. Расскажите нам, пожалуйста.
5: Я могу много рассказать, я начитанный, я нормально.
6: Да, вот расскажи нам тоже потом обязательно тоже свою историю, когда тебя неправильно поняли, какая-то фраза у тебя, может быть, звучала. А вот если наши слушатели хотят поделиться своими жизненными ситуациями, пожалуйста, милости просим в наши личные сообщения. Мессенджеры все работают.
5: Да. А группа ВК-то есть?
4: Есть и Макс еще.
5: А, ну хорошо.
4: И Макс, и
5: группа. Тогда все нормально, тогда пишите, все хорошо.
4: Вообще есть все. Вот куда вот вы видите, где написано «Русское радио», верифицированный профиль,
5: да.
4: Вот туда пишите.
5: У нас есть все.
4: Да.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: ему.
1: Да.
0: Не фукай мне 10, очень вкусно. Ты просто еще недорос.
1: Ощущение, что мы это... Не слышишь, недоросль? Вот мы на кухне. Не фукай мне здесь, давай доедай маслины.
2: А вот еще сообщение. Отдыхали, заказала...
1: Правильно? Все, отлично, отдыхали, заказала.
0: Я не умел читать, человек.
2: В 2008 году мы с сестрой отдыхали на море. Однажды пошли в кафе. Я заказала салаты, напитки. Официант спросил, с красной рыбой? Я ответила, да, с красной рыбой. Официант как-то странно на меня посмотрел. Сестра засмеялась. Оказывается, официант похвалил мой заказ и сказал, прекрасный выбор.
0: Ну, и с красной рыбой тоже
2: вкусно.
0: А про
2: рыбу речи не было.
1: Кстати, хорошая тема, салатик с красной рыбой.
2: Прекрасный выбор. Да, да, с красной рыбой.
0: Еще
2: да,
0: добавим туда оливочек и маслин.
2: Да. Слушайте, ну мы вот как профессиональный радиоведущий, к сожалению, страдаем иногда глухотой, потому что...
0: Чего ты говоришь?
2: Да.
0: Что?
2: Ну, я про это же. А он что?
1: А?
0: А она что?
1: А я ни с того, ни с сего. Здорово, дорогие, здорово.
2: Спасибо, будьте здоровы.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
4: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма». ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф». Реклама на русском.
5: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Говорят, в ЖК «Зеленый» смарт-планировки. Каждый метр создан для жизни. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
7: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Вторую бумагу для выпечки «Паклан» ты зачем взяла?
9: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дотации со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
10: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег. Плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
11: Первые 40 лет детства в жизни мальчика – самые трудные.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.
3: Что слушает страна?

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.
2: Вот нам еще написала Анечка. Однажды ей сказали «каникулярные дни». Она не поняла вообще, что это такое. Она услышала, как калькулярные дни. И говорит, да, я вас услышала.
3: Калькулятор.
2: Смысл не вникнула. Когда ее поправили, конечно, было безумно стыдно. Калькулярные дни. Это то есть дни, когда надо что-то, видимо, прокалькулировать.
4: Да, посчитать. Сосчитать. Да, сложить дебет с кредитом.
2: Ну, ребят, ну а что за выражение такое? Каникулярные дни. Просто скажите отпуск, там, каникулы.
3: Не, ну каникулярные дни, это красиво звучит.
4: Ну, дни разные вообще бывают.
3: Простите, а, Полина, вы были в отпуске? Нет, у меня были каникулярные дни.
2: Ну, какое-то такое, старомодное какое-то. Так
3: ты посмотри на меня внимательно. Ты, конечно, старомодное.
2: Ты весь каникулярный. У меня, кстати, в школе была прекрасная одноклассница Ленка. И она на уроке истории получила задание. Сидела на задней парте, болтала там что-то, в общем, отвлекалась. И в качестве наказания получила задание сделать доклад.
3: На кого-то.
2: Да, про жен декабристов. Пришла в библиотеку и говорит библиотекарю: мне вот поручили доклад в школе сделать про сожженных декабристов. Всю информацию надо собрать. Библиотекарша Ирина Васильевна долго смотрела и... Что? Ну, как бы, ну, пошла что-то искать, ничего не нашла в итоге. Возвращается и говорит: слушай, я ничего не нашла. Так и скажи, учительница, может быть, там что-то другое тебе попросили сделать? Ну, ладно. В общем, Ленка приходит на следующий урок истории и говорит: я про сожженных декабристов ничего не нашла в библиотеке.
3: Когда... ну, их же в ссылку отправляли.
4: Веком ошиблись еще.
2: Когда, в общем, когда все стало понятно, это было и грустно, и смешно.
4: Ну ладно, ты не грусти. Так а ты рассказываешь такой болью эту историю.
2: Ну, мне вообще декабристов было жалко.
3: Да, система работала очень хорошо. Вот на 25 декабря они на Сенатской площади.
2: Да.
3: И 26-го уже поехали в Сибирь.
4: Антошка об этом говорит очень весело.
2: Он был практически свидетелем этих событий.
3: Я свидетелем был. Я стоял в казематах там, в этом, на Петропавловской
4: деревне. Сдуй с Антохи вот этот пыль.
2: Пыльвиков.
3: Да, мне сдуть уже все. Там уже все.
2: Тут такой пылесос нужно будет для этого.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.
5: Реклама на русском. Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
6: Подвиг богатырский победой славен. А от дела доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ. Со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Русские перцы. Настроение на плюс. Русские
1: перцы. Да, расскажите, когда вы неправильно поняли чью-то фразу или вас не так поняли. Оля говорит, увидела объявление «Продам ухоженного жука». А я прочитала, как «Продам ухоженного мужика».
2: Ну, такое тоже...
3: А что нет-то?
2: Может быть, можно на прокат.
3: Ухоженный мужик на час.
2: Да, кстати.
1: В аренду. Сдам в аренду ухоженного мужика.
2: Да.
1: Верните, пожалуйста, в том же состоянии, в котором был.
2: Еще даже в лучшем. Можно?
1: Можно в пленочке.
2: Юлечка нам написала. У меня, значит, младший сын смотрел рекламу сериала «Молодежка». В ней был момент, когда наставник говорил спортсменам перед важной игрой. Ну что, с Богом. Ему отвечали. С Богом. Смотрели мы этот сериал всей семьей. И вот перед всем моментом в рекламе наш мелкий говорит. Сейчас он им скажет. С Богом. Теперь у нас в семье это присказка на все начинания. Юлечка, так именно ваш сын, видимо, родоначальник этого нового тренда сейчас. Я тебя могну.
1: Мог-мог-ногну.
2: Ты меня могнешь.
1: Даша
2: там
1: написала. Ну, для тех, кто не переваривает такое.
3: Сменим могнем.
1: Тему. Могнем.
2: Какую тему мы будем менять?
1: Дарья нам говорит. Ну, вот про эти тренды.
2: Да, ну
1: все.
2: Ладно, хорошо.
3: Тренды.
1: Да, опять эти тренды. Даша пишет. Она работала в детском лагере. У каждого корпуса стоял мусорный бак. В какой-то момент все гуляли у корпусов, и я попросила ребенка закрыть помойку. Ребенок меня понял и накрыл бак крышкой. А взрослые решили, что я завуалированно попросила ребенка замолчать. Закрыть рот.
3: Закрой бак.
1: Закрой помойку.
3: Не, ну если оттуда...
0: День настает, Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
4: Русские перцы.
0: На русском радио.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.
2: Так, расскажите нам, пожалуйста, когда вы неправильно поняли чужую фразу, из-за этого попали в забавную ситуацию.
3: Вот может, чью-то
2: шутку.
3: Да, вот что она тоже, кстати, библиотекарь. Пришла ученица и просит книгу. Книга называется «Мы рыцари».
4: «Мы рыцари».
2: Там, наверное, мы цири были. Да?
3: Ударь его, не надоел. Подожди, за сегодняшний день. Я не могу больше с ним вообще
4: начитанность
3: работать.
4: А меня
3: бесит вообще.
4: А самое главное, зрители в зале.
3: Дима, читай все сам.
2: Да.
3: Мы помолчим.
2: Ну, я угадал.
3: Да, ты молодец.
4: Давай, чувачочек, подбиточек, давай.
2: Давай.
4: Прочитай нормально.
2: Мцири.
4: Не вешать нос, есть мандарины. Молодец. Умница.
2: Супер.
4: Лучший.
2: Спасибо. А что такое токсичное отношение ко мне?
4: А сейчас ударю тебя, и ты поймешь,
2: что
4: такое токсичное
3: отношение. Потому что вы мне весь день перебиваете.
2: Я сделал не так.
3: Мне не нравится.
4: Я тебе сейчас устрою бабулинг и дедулинг.
2: У тебя каникулярные дни, что ли, начались?
4: Конечно. Отпуск.
3: Ты заглядывал в мой календарь вообще?
4: Да, прекратите.
2: Я синхронизирован с ним.
4: Прекратите, осторожней.
2: Я тебя сейчас могну.
4: Осторожней, я в этой книге между строк.
3: Я люблю высоких, ты слишком низкий.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.
5: Реклама на русском.
6: Он мой номер.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
10: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
19: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября
5: 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
20: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
21: ООО «РББ», ОГРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Полоцк, деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
22: Нужно ли пить витамин D, если твоя жена – солнышко? Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

0: Ну что, возникло недопонимание.
1: О,
0: вот
2: у
0: расскажи.
2: Кого?
3: Давай.
0: Вообще у многих людей, которые нам написали сегодня, оно возникло. Я надеюсь, что все все давным-давно урегулировали.
1: Да. Да рассудит нас Бодров.
0: Потому что пятница.
3: Мы рыцари.
1: Да.
0: Мы рыцари.
3: Из этой категории, конечно же,
0: круглого, кстати, стола.
3: Вспоминаю, вот я думаю, у всех есть такая история, когда ты слышишь песню,
2: там
3: поется одно, а слышишь другое. Вот мой классический случай — это «Три мушкетера».
0: «Красавица и куку».
3: Да, ты что слышал?
2: «Красавица и кубку».
3: А я слышал «Красавица якутки».
1: Да, кстати, слушай.
3: Да, красавица. Почему нет, французы про красивых якутянок
1: песен? Они действительно красавицы, я тебе хочу сказать.
3: Вот есть еще одна песня, у Валерии была такая песня «Отпусти меня», и там такая строчка «Отпусти такси, ведь знаешь, что да, я могу уйти». Вот, а я всегда слышал «Отпусти как сивить». Я думал, что сивить — это такая птица. Сивить вполне себе,
1: судя по всему, она только в Якутии разлетает.
3: Может быть и так.
1: Как-то взаимосвязь была, да?
3: Так что вот отдельная тема, может быть, как-нибудь вы возьмете.
2: Да, у нас была такая тема.
1: Да все. Раз в год мы это делаем, потому что обсуждаем.
0: Кстати, давно не было, поэтому...
2: Да, кстати. Ну, давайте возьмем ее.
0: Не, подожди, а с людьми у тебя... А какая-нибудь история?
3: Я не припоминаю, видишь, у меня память это.
1: Да он не общается особо с кем.
3: Да нет, да, только через микрофон по радио.
0: Все в переписке.
2: Все понятно с тобой, Тимка. Все понятно. Ну что, раз ты такой немногословный сегодня, то мы тоже...
0: Помолчи ближайшие 5 часов.
1: Сейчас мы уйдем. Ладно, хорошо, это самое, Скэтман Бодров здесь остается. Вот, Жуков, Морозов, Юрьев, мы... Что, мы на выходные?
2: Да, до понедельника прощаемся.
1: Мы уходим в осень.
0: Пока!

0: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Русские перцы.
2: Русские перцы. На русском радио.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России назвал макроэкономическую ситуацию в стране абсолютно стабильной. Дефицит бюджета в этом году составляет около 3% ВВП, а в следующем он снизится по прогнозам до 2%. Госдолг России находится на уровне около 17% ВВП, уточнил Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства признал, что экономику ранее перегрели, из-за чего выросла инфляция. Теперь правительство сознательно перешло к ее охлаждению. Власти упростят биометрическую идентификацию при выдаче онлайн-займов. Если раньше предполагалась стандартная процедура, то теперь при оформлении ссуды использоваться будет лишь одна – составляющая лицо, без голоса. Как пишет газета «Коммерсант», представители рынка убедили Центробанк и Минцифры упростить процедуру. Микрофинансовые компании уже обязаны идентифицировать клиентов по биометрии. Для микрокредитных организаций требования начнут действовать с марта следующего года. Генпрокуратура разработала для школьников методичку о поведении в интернете. В ведомстве заявили, что это необходимо для предупреждения экстремизма и терроризма. Пособие получило экспертное одобрение, его уже внедрили в учебный процесс. По мнению прокуроров, изучение таких вопросов позволит старшеклассникам в том числе распознавать техники манипуляции в интернете. Ну и последние ученые разработали нейросеть, которая по манере говорить оценивает биологический возраст человека и выявляет признаки ускоренного старения. Искусственный интеллект анализирует скорость речи, паузы, высоту голоса, эмоциональную окраску, а также словарный запас, точность формулировок и структуру высказывания, затем рассчитывает речевой возраст. Ранее сообщалось, что россияне стали говорить гораздо быстрее, чем предыдущие поколения. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Тимур Бодров.
0: Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Да, и как говорят мудрые люди, три вещи скрыть невозможно. Это талант, любовь и кашель. Ну, я бы к этому списку добавил еще кое-что. То, что проявляется регулярно, раз в неделю. То, что чувствуется через улыбки, мимику, поведение. Это пятница и наше предвкушение выходных. Да, привет, друзья, вместе с вами радуемся пятнице. Я Тимур Бодров, мы Русское радио и команда ваших любимых артистов. А Настя, Дима Билан, Юлия Савичева, Валерия Зиверт, Света вместе с нами в этом часе. А выступление уже начал Стас Пьеха. Встречайте.

0: Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7, тепла, днем до плюс 11. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой «Whitebox». Стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
3: О, специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Я собой, конечно, не очень доволен. Но от всех остальных я просто в ужасе!
5: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58-88-88. Люди!

Ну, то, что чувства, эмоции, настроение могут зависеть от погоды, вы и сами прекрасно знаете. Называется метеозависимость. Но известно также, что и любовь влиянию погоды подвержена. Ну да, весна-лето — период влюбленности, а вот как

0: когда наступают холода, день световой сокращается, люди переходят в режим зимней спячки. Вот, да, чтобы согреться, нам нужны физический контакт, обнимашки. Вот, и теперь вы сами понимаете, почему так много ваших друзей отмечают день рождения в сентябре-октябре. Ну, просто их родители в декабре-январе усердно согревали друг друга.
1: Русское радио.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

0: Каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Рэй. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
5: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Он мой номер один, моя половина.
9: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
10: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
11: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
12: Фирменное блюдо моей холостяцкой жизни. Это макароны, сваренные в режиме, ну, вроде мягкие. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: встретимся, как бы в центре, и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Песня, которая появилась в репертуаре Зиверт в рамках альбома посвящения группе Ума Турман. Пластинки «Звезды считают нас», часть вторая. Да, и неудивительно, что из всего репертуара братьев Крестовских Юля выбрала именно этот трек, эту легкую жизнеутверждающую песню, которая, по-моему, идеально вписывается в ее философию «Умение жить в моменте». А момент, к слову сказать, сейчас более чем прекрасный. Пятница, погоды вроде солнечные в столице. Вы слушаете «Русское радио». Что может быть лучше?
2: Русское радио.

0: Да, время летит с космической скоростью, и осознавать это бывает порой очень грустно. Да, еще вчера вот было лето, а сегодня уже 2 октября. Но представьте, что было бы, если бы время остановилось, и наступил бы такой день сурка, вечный понедельник. Да, конечно, люди бы не старели, но всякий раз становилось бы дурно от мысли, что завтра опять понедельник. Поэтому слава законам физики, вращению Земли. Сегодня пятница, так что давайте сделаем так, чтобы выходные пришли скорее, ну и желательно тянулись бы чуточку медленнее.
1: Тимур Бодров на русском радио. Я

0: на этой неделе. Номер третий. Номер второй. На малиновой луне, на обратной стороне. Номер первый.
1: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим сначала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

0: слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УКН 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Слышали? Как вращается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС — лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Басков и песня не для тихого вечера, для праздника, да? Караоке, танцев, застолья, когда хочется радоваться жизни на полную мощь. Да. То, что нужно в пятницу. Ну и, к счастью, немного осталось до того момента, когда мы сможем отпустить рутину, почувствовать себя главным героем праздника. Вот пусть так и будет, друзья.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале выпуска новости из Татарстана. Там из-за заморозков и переувлажнения почвы ввели режим ЧС для аграриев. Он действует практически по всей республике. Опасные природные явления уже привели к гибели сельскохозяйственных культур. Региональному Минсельхозу и главам районов поручено в 5-дневный срок разработать меры по преодолению последствий ЧС, пишет Интерфакс. В предстоящие выходные в Татарстане ожидаются снег и заморозки до минус 3 градусов. Татарстан занимает 5-е место в России по объему валовой сельхозпродукции и 1-е по производству молока. Налоговая служба усилит контроль за владельцами недвижимости. Власти будут строже следить, чтобы данные о постройках и земельных участках совпадали с реальностью. Помогать налоговикам будет Роскадастр, пишут «Известия». Со следующего года регионы и муниципалитеты смогут запрашивать у Федеральной налоговой службы данные о начисленных и уплаченных налогах по конкретным объектам недвижимости. Россияне направили свыше 28 миллионов заявлений о самозапрете на кредиты, а отменили около 13% ранее установленных самозапретов. Об этом пишет ТАСС. Больше половины тех, кто воспользовался такой услугой, уже имеют активные долговые обязательства. Каждый пятый – это бывшие заемщики, чьи кредиты полностью погашены. Оставшиеся 27% никогда ранее не брали кредитов. Ну и последнее. Нейросеть расшифровала послание Наполеона одному из его генералов, которое оставалось непрочитанным более 200 лет. Письмо отправили в начале 19 века. Искусственный интеллект проанализировал текст из 1300 знаков. Частично это были буквы, остальное — устаревшие слова. Алгоритм установил, что в тексте шла речь о перемещении французских и австрийских частей. На обработку текста нейросети потребовалось меньше 10 часов. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: гости из будущего о том, что мы так не любим в пятницу. Да, все эти неожиданные задачи после обеда ближе к вечеру. Пробки, что мешают нам до дома быстрее доехать. И если встречи с друзьями, с подругами срываются, мы тоже не любим. Но все равно, пятница. Пятница и предвкушение выходных, праздника, все спасает. Да, потому что ожидание... Счастье. Это уже счастье. Русское радио раздает счастье музыкальное, так что получите, распишитесь. Артик и Асти, чай вдвоем. Мод, Нюша, Добро уже выстроились в очередь, чтобы вас осчастливить. Ну, буду стараться и я.
1: Тимур Бодров на русском радио.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 753 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Согласен, если полгода плохая погода, это то еще испытание. Но, с другой стороны, я убежден на 100%. Если в душе светит солнце, вы будете видеть солнце даже в самый пасмурный, хмурый день. Да, такой вот персональный климат-контроль, который не зависит от прогнозов гидрометцентра. Да, внутреннее солнце – это когда ты на своем месте с любимыми, дорогими, важными людьми и под правильный саундтрек русского радио. Да, вместе с нами июль каждый год. Ну и далее обеспечит нам хорошую погоду Слава, Мот и Дмитрий Колдун.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте a7.ru. По данным исследования Трейрынка, платежей от 24.0. 8-го 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
13: Любимая, там дождь. Возьми такси.
12: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
14: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
15: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
16: Как я докатился до такой жизни?
17: А я люблю кататься! Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: Иногда мне кажется, что идеальный попутчик в поезде — это буквально персонаж из «Красной книги». Да, тот самый сосед, что чувствует грань между дружелюбием и личным пространством. Да, никаких откровений непрошенных, лишних запахов. Ну и желательно, чтобы он был мастером беззвучного режима. Короче, лучший попутчик — это человек, с которым можно комфортно молчать несколько часов подряд, и мне почему-то кажется, что это не про славу.
1: Русское радио.

сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: на русском радио «Афиша».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов, и я надеюсь, уже полюбившаяся вам рубрика «В афише» — рейтинг неочевидных кинопремьер. Как говорится, на хиты-то любой может сходить, а вот на андеграунд... В общем, на третьем месте немецкий документальный фильм «Стихия океана». Представьте, вы — большой экран и кадры подводных пейзажей, съемка жизни уникальных существ на самой глубине интереснейшего из миров. Акул, скатов, рыб-фугу, черепах. С детьми рекомендуется 6+. Для тех, кто постарше лет этак на 10, драма «Чарли и Харпер». Молодые влюбленные решают начать новую жизнь в другом городе. Но одна развивается в профессии, увлечениях и так далее, другой по-прежнему нет. Может быть, они и не созданы друг для друга. И первое место в списке неочевидных премьер за отечественным триллером «Особый пациент». Гениальный пластический хирург берется за самый сложный случай в карьере. Восстановить лицо странному человеку с непростой историей, в которую наш герой оказывается тут же втянутым. Встречаем октябрь ярко и необычно, то есть под аккомпанемент не самых популярных новинок в кино. Не благодарите.
0: Русское радио.

0: Да, Москва слезам не верит. Конечно, эти ребята из Санкт-Петербурга знают это как никто. Тем более по сравнению с северной столицей, которая не просто верит слезам, она буквально создана для них. Там, в Питере, ваши слезы под дождем не примут за слабость, просто скажут, ну, душевная организация, тонкая, поэтичная. Вот. А если нужно собрать волю в кулак, свернуть горы, это, конечно же, в Москву. Хотя сегодня пятница, давайте мы сегодня без гор обойдемся, пусть горы подождут до понедельника, а пока пусть Москва и вся страна увидит и поверит нашим улыбкам.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
7: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает.
14: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: «Умный дом» — это когда твоя колонка спорит с твоим роботом-пылесосом, чья очередь сегодня наводить порядок. Рекламная служба Русского радио 579

0: еще встретимся.
1: Да, мы встретимся, друзья, 5 декабря на «Золотом граммофоне», когда будем награждать лучших из лучших в 2026-м. И если вы хотите, чтобы ваш артист любимый не остался без награды, надо ему помочь. Это можно устроить в группе «Русского радио» в «Одноклассниках». Там есть мини-приложение специальное, в котором вам нужно отметить 3 любимые песни этого года. Да, таким образом проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании. Участие в нем сулит приглашение на праздник, мы будем разыгрывать. Так что постарайтесь не только ради своего любимца, но и ради себя любимого. Ну и да, до встречи на «Золотом граммофоне» 5 декабря.
2: Русское радио.

0: на русском.
1: Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: С 1 октября Банк России ужесточил правила выдачи потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Ограничения касаются займов, автокредитов и нецелевых кредитов под залог автомобиля или недвижимости. Банки смогут выдавать меньше новых кредитов клиентам, которые уже направляют на погашение долгов больше половины своего дохода. Для наиболее закредитованных заемщиков ограничения будут еще жестче. При этом правила выдачи ипотеки на квартиры и строительства частных домов в четвертом квартале не изменились. Минобрнауки сократило перечень школьных олимпиад, победу в которых дают льготы при поступлении в вузы с 83 до 60. Изменения должны помочь устранить возникший в нынешнюю приемную кампанию перекос между высокобальниками ЕГЭ и олимпиадниками. В дальнейшем предложено установить единый формат учета результатов таких соревнований при поступлении, например, начислять за них дополнительные баллы. Олимпиады не должны подменять сдачу ЕГЭ, заявляют чиновники. Фабрика мануфактуры «Боска» в Калуге отметила 7-летие. С этим событием коллектив предприятия поздравил губернатор Владислав Шапша. На производстве трудится более 900 сотрудников. Фабрика дает 43% объема продукции швейной промышленности всей Калужской области. И продукцию компании знает вся страна. Здесь выпускают форму для волонтеров крупных соревнований, униформу для «Артека», повседневную одежду. Владислав Шапша подчеркнул значительный вклад компании в период пандемии. Были выпущены миллионы масок и пошита форма для медицинских работников. Сегодня гордостью предприятия является спортивная форма «Золотое наследие». «Боска» вновь выступает официальным поставщиком экипировки для олимпийской и национальных сборных команд России. В форме, сшитой в Калуге, российская сборная добилась триумфа на Паралимпиаде этого года.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
3: Да, это не просто ирония судьбы, это, по-моему, высший пилотаж троллинга от составителей календарей. Судите сами. Значит, назначили они Всемирный день без алкоголя на пятницу. Да, это примерно то же самое, как объявить Всемирный день диеты в новогоднюю ночь. Но с другой стороны, почему бы не принять такой вызов, а? В мире столько прекрасных напитков, и домашний бабл-ти, и молочные коктейли, ну и опять же чай пуэр. Ну и главный аргумент – субботнее утро, чистая голова, и не нужно пить рассол, да.

0: Погода завтра без осадков. Северный ветер до 4 метров в секунду. Давление 750 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
2: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на русском.
4: Говорят, в ЖК «Зеленый» смарт-планировки. Каждый метр создан для жизни. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
7: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Жаль ли нет общероссийской статистики, которая бы посчитала точное количество Жанн среди бортпроводниц? Хотя есть другие данные. Тут вот ко дню бортпроводника одна большая авиакомпания посчитала, и оказалось, что самое популярное женское имя на борту это... Тан-тарарам. Это Анастасия. Настя, да, также в топе Екатерина и Мария, а среди мужских самое распространенное Даниил. Я вот думаю, что, может быть, Наталье Подольской записать музыкальную ответочку «Стюарт по имени Даня», а?
1: Русское радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно раз. Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.

0: Ну, доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Если вы купили просроченный греческий салат, значит он древнегреческий. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Да, от зари до зари, от темна до темна. По-моему, звучит как идеальный план на выходные, идеальный план нашей тюленизации. Да, от зари до зари будем спать. Ну, нужно расквитаться с этим недельным недосыпом. И от темна до темна, время, которое будем проводить с любимкой, в обнимку, смотреть сериалы. Ну, разве что выползать иногда по маршруту кровать-холодильник-кровать. Но самое прекрасное, по-моему, это вообще смешать оба этих режима и обязательно слушать русское радио. Друзья, привет еще раз. С вами я, Тимур Бодров. А кроме этого, далее «Бурито» и группа «Фабрика».
1: Тимур Бодров на русском радио.

Только в пятницу, после обеда, понимаешь, в принципе, жить можно. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

Ну, нет, конечно, Гарик выбрал себе такое имя сценическое не по примеру группы «Пицца». Да, ну, «Буррито», если вы не в курсе, это такой мексиканский аналог шаурмы. Лепешка, по-научному тортилья с начинкой. Вот, имя «Буррито» на самом деле отсылает к японской культуре, несет в себе философию воинов, и там три иероглифа: «Воин», «Справедливость», «Меч». Вот, короче, борец за справедливость. А что такое справедливость в пятницу? Это отсутствие пробок, хорошее настроение. Ну и чтобы начальник пораньше отпустил с работы, да? Вот, про начальника вы там сами договоритесь, а с настроением мы поможем. Скоро на русском Ирина Дубцова и сейчас Юлия Савичева. Погнали! Погнали!

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатое с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Он мой номер один, моя половина.
9: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
10: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: А скажите, а где здесь поезд на Саратов? Уже ушел? А куда? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ну и в свете песни, отзвучавшей Вологда, я думаю, Ирине Дубцовой можно записать целый альбом «Родные города». Вот, а там песни. Значит, указала на дверь, а он в Тверь. Устроил нам лоск Магнитогорск. Ну и вот «Буду любить тебя на убой, как Сургут зимой». Вот. Ну ладно, ладно. Возможно, рифмы еще сырые, но если что, Ирина, я готов стать вашим соавтором.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
2: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
3: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» — это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. Энергия первых. Выгода для первых.
5: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, мест и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
6: Сколько человек работает в нашей компании? Да примерно половина!
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Иркутской области. Там региональные власти приняли меры для локализации опасной инфекции. Об этом ТАСС сообщил иркутский губернатор Игорь Кобзев. По его словам, власти действуют совместно с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Говорить о характере выявленной инфекции пока рано, отметил глава региона. Сегодня утром губернатор сообщил о проведении внеочередного заседания областной санитарной комиссии. Это связано с подозрением на заражение особо опасной инфекцией одного из жителей. К другим новостям. В России приостановили выдачу льготных автокредитов. Причина – исчерпание лимитов, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на Минпромторг. В бюджете на этот год на льготное автокредитование было заложено 20 миллиардов рублей. Действие программы, вероятно, возобновится в следующем году, отметили в ведомстве. Льготные автокредиты выдают в том числе семьям с детьми, медикам, учителям и участникам СВО на покупку автомобиля российского производства. В России изменится правило возврата железнодорожных билетов. С 1 декабря начнет действовать прогрессивная шкала, при которой размер сбора будет зависеть от того, сколько времени остается до отправления поезда. Сейчас сбор РЖД за возврат составляет 3 рубля 70 копеек, независимо от цены билета. Теперь же начнут взимать от 1 до 10% стоимости проезда. Россиянам назвали направление для зимнего отдыха, куда не требуется заранее оформлять визу. Это прежде всего Таиланд, Вьетнам, Арабские Эмираты и Мальдивы. Для экскурсий подойдут Турция, Китай и Марокко, пишет газета «Известия». При этом правила въезда различаются. В некоторых странах нужно заранее заполнить электронную анкету, а визу можно оформить уже по прибытии. Перед поездкой туристам советуют проверять актуальные требования. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Артур Пирожков в образе культового итальянского мачо. А кто я в этой связи? Я пока не решил, кто я. Может быть, как Сергей Бурунов, когда хочется безумного праздника. Ну или, например, Милош Бикович, такое настроение шика и лоска. Но главное, чтобы не Данила Козловский. Знаете, такая пятница на разрыв аорты. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Тимур Бодров. Вы слушаете Русское радио, и вместе мы режиссируем вашу лучшую пятницу. Ну, точнее так, режиссируете вы, а мы обеспечиваем идеальный саундтрек. В нем далее «Дискотека Авария», «Винтаж», «Анна Асти», «Максим Ялсу».
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Калуге завтра без осадков. Северный ветер до 4 метров в секунду. Давление 750 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11.
1: Русское радио. Все будет хорошо.
2: Реклама на русском.
3: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Калуга, встречай! Революция в омоложении век. Уникальная процедура безоперационной блефаропластики. Подтяжка кожи век без боли и гематом. В центре красоты и здоровья VL Clinic. Звоните 227-749.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
7: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
8: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.

0: Так, ребята, Роман, Руслан, группа «Градусы». Можно все-таки не замедлять время в пятницу. Сейчас как раз его можно чуть-чуть ускорить, да, чтобы не тянулось оно после обеда, эти последние часы перед выходными. А вот начиная с вечера сегодня в пятницу, можно уже потихонечку ускоряться, вот, вернее так, замедляться, чтобы в субботу-воскресенье вообще мы насладились по полной отдыхом. Да, чтобы было «Остановись мгновение, ты прекрасна». В Москве 13.16, прекрасные музыкальные мгновения здесь на русском подарят нам с вами скоро Жанна Фриске, дискотека «Аварии», и вот уже группа «Винтаж» начинает.
1: Русское радио.

0: Русское радио. Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как мы с тобой. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте WebEdge.
4: ООО «РВВ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, Полоц, деревня Каретина. Подробности в приложении WebEdge. 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7. ОГРН 124-770-0-58-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Акрай рынков от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
7: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
10: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
11: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйте со специалистом.
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
13: Телеканал СТС представляет, когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
13: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Ученые доказали, что 2 минуты смеха полезнее, чем 20 минут бега. Теперь я просто сижу на скамейке и ржу над пробегающими мимо. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: Милая, милая, нежный мой ангел земной. Ну, нет, это другая песня, конечно. А если серьезно, Дмитрий Колдун — тот самый вдохновляющий пример в шоу-бизнесе нашем, когда долго и счастливо. Ну, я уверен, вы сами знаете, с супругой Викторией он знаком еще со школы. И, по-моему, это счастливый брак, прочный фундамент, крепкая поддержка, которая позволяет артисту быть максимально живым, искренним в песнях и даже в некоторых номерах уязвимым. Короче, Дмитрий Колдун — тот, с кого стоит брать пример и на кого равняться.
1: Русское радио.

0: всегда восторгаюсь Анной Семенович, не только потому, что она девушка талантливая и красивая, ну и смотрите, какими суперспособностями обладает. Тут и сердечно-сосудистая магия, сердце растоплю, и управление небесными светилами, и, конечно, безлимитная щедрость, и песню подарит, и любовь. И так здорово, что мы с Аней коллеги работаем вместе на Русском радио.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: цена роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Ауэр телефон-холл. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 см. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует в невысоких пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
8: Магнит семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
12: Если осенью намазать крышу вареньем, то зимой у вас будут самые вкусные сосульки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

И вы, друзья, приготовьте ваши руки, приготовьте мобильные телефоны, потому что совсем немного осталось до долгожданного момента, когда эфир Русского радио будет в вашем распоряжении и начнется «Стол заказов». Программа, в которой стираются любые расстояния. Так что, если хотите передать привет маме в Красноярск, в Магадан, куда угодно, коллегам в офисе, водителю, что сейчас грустит в пробке, пишите и отдельно признавайтесь в любви. Сейчас в мессенджере Макс организую специальный пост, и вы там отправляете свои послания. Можно уже сейчас начинать, ну, практически сразу, чтобы наверняка попасть в стол заказов. Удачи!

0: Реклама на русском. Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
1: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. Энергия первых. Выгода для первых.
3: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, мест и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
4: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем?

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Совета Федерации. Там проходит правительственный час. В его рамках вице-премьер Александр Новак призвал направлять долгосрочные сбережения россиян в инвестиции для развития производства и технологий. Для этого заместитель председателя правительства предложил, в числе прочего, расширять участие пенсионных фондов и страховых организаций. По данным Центробанка, за последние три года показатель долгосрочных сбережений в общем объеме сбережений россиян вырос с 34 до 38 с лишним процентов. С 2024 года в стране действует программа долгосрочных сбережений. Накопления инвестируются в выбранный участником негосударственный пенсионный фонд НПФ и страхуются государством на сумму в 2 миллиона 800 тысяч рублей. Столичным новостям. На ВДНХ 3 и 4 октября пройдет праздничная программа в честь 9-летия павильона «Макет Москвы». Гости смогут узнать, как создавалась конструкция и как специалисты воссоздают здание в миниатюре. Экскурсоводы сделают акцент на деталях, которые придают макету особую достоверность. Программа праздника включает не только экскурсии, но и тематические викторины, а также мастер-классы. Участники смогут проверить знания о Москве и попробовать себя в роли градостроителей, создать небольшой макет города. Все подробности на mos.ru. Далее о спорте. Российская теннисистка Мира Андреева вышла в третий круг крупного турнира в Пекине. Примечательно, что после проигранного первого сета два последующих россиянка выиграла с сухим счетом 6-0. Андреева лидирует в сезоне по количеству партий, выигранных со счетом 6-0. Теперь на ее счету 13 таких сетов. В третий круг пекинского турнира вышли еще три российские теннисистки. Это Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Полина Кудерметова. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 14 часов 2 минуты в столице. Ну что, друзья, стартует самый душевный, самый долгожданный час на русском радио. Стартует стол заказов. Да, друзья, берите мобильные телефоны и напоминайте дорогим людям, как сильно мы их ценим, любим. Шлите мощный заряд бодрости коллегам, поздравляйте с пятницей, а я, Тимур Бодров, постараюсь максимальное количество ваших посланий озвучить в эфире. Писать нам можно во всех мессенджерах, наш номер плюс 7-916-003-105-7, но я думаю, удобнее всего писать нам в мессенджере Макс. Собственно, это и сделала наша слушательница Анастасия. Привет, любимое русское радио из солнечного Крыма. Поздравляю всех с 1 октябрьской пятницей. Хочу передать огромный привет сотрудникам компании «Сатурн» в Симферополе. Коллеги, рабочая пятница должна быть не только праздничной, но и короткой. Кто закончил работу, можно писать все. Всем хороших выходных. Искандер передает привет маме, желает ей счастья и здоровья. Ольга, привет девчонкам из бухгалтерии города Анапы и всем слушателям русского радио. Чудесных выходных. Берегите себя, улыбайтесь чаще. Добрый день, любимое русское радио. Передайте привет милой, обаятельной Надюше из Владимира. Я ею восхищаюсь. Марк передает привет двоюродному брату Евгению. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет семье Зевакиных и Синтемовых, да? Включить какую-нибудь красивую песню. Я приготовил прекрасную песню. Прямо сейчас гости из будущего. Ты где-то.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Счастье только сердце забрали у Влада Соколовского. Другие жизненно важные органы вроде на месте, да? 14.10 на русскорадийных ходиках. Это стол заказов, а это Оксана. Передает привет, поздравления в город Бийск. Сегодня у нашей мамы день рождения. Желаем ей крепкого здоровья, хорошего настроения. Мама, мы тебя любим. Оксана и Анатолий из Дмитрова. Всем жителям поселка Федотово большой привет. Это Александр пишет. Привет, Русское радио. Своей любимой бухгалтерии передаю пламенный привет Ирине и Диане. Прекрасного окончания рабочего дня и хорошей пятницы. Привет из Саратова. Марина шлет огромный привет своей коллеге Елене Шибаниной. Лена, не грусти, скоро домой. Марина из Люберец. Вероника поздравляет с днем рождения Татьяну, самую важную змею нашего коллектива. Будь счастлива и любима, твои змеи. Ну, видимо, Вероника работает в зоопарке в Серпентарии.
1: В Калуге завтра без осадков. Северный ветер до 4 метров в секунду. Давление 750 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «White Box», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма». ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на русском.
4: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Ну, почему будет? Уже хорошо и прекрасно. Вы слушаете «Русское радио», а у нас стол заказов. Принимаем ваши сообщения. Валентина передает привет своему любимому Станиславу. Я на работе и очень по нему скучаю. Артем отправляет привет жителям рабочего поселка Красные Баки. Желаю всем суперских выходных. Спасибо, Артем. Добрый день, Тимур. Передаю привет своим коллегам Нелли и Валерии. Ура! Пятница, Ангелина. И, Ангелина, спасибо за добрые слова. Это очень приятно. Светлана передает большой привет коллективу «Тогас». Не унываем. Сегодня пятница. Надежда. Привет, любимое русское радио из Милана. Мы едем в сторону Женевы и слушаем вас. Передаю привет брату Ивану. Да, Надежда, до чего? Техника дошла, и вы дошли. Не на лыжах. Аминат передает привет Валентине, Наталье и Тамаре. Пусть у них все будет хорошо. И, пожалуйста, поставьте какую-нибудь бодрую песню. Сейчас что-нибудь придумаем. Так, Владимир передает привет Владимиру, который катает Наполеон, бублик из Бишкека. Наталья, привет Русское радио. Передайте привет маме и папе в Енакиево. Я вас люблю. Спасибо, что вы есть. И Ольга поздравляет Ирину Баринову из города Верея с прекрасным днем рождения. Желаю простого, настоящего женского счастья. Пусть день начинается всегда с улыбки в предвкушении чего-то прекрасного. Ну, а рядом будут всегда любящие, искренние люди. Твоя Ольга. Любимое русское радио. Поздравляем любимых девочек Наташу и Марину из налоговой службы Саратовской области с пятницей. Желаем отличных выходных. Это Ольга. И Екатерина. Привет, Русское радио. Всех с пятницей. Отличных выходных и хорошего настроения. Поймала грустинку Екатерина из Волгодонска. Катя, ну давайте чуть-чуть еще погрустим, а дальше взбодримся, улыбнемся, ну и, может быть, потанцуем.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Андрей Губин улетает, вы, друзья, прилетаете, потому что у нас стол заказов. Людмила, привет, дорогое, любимое русское радио и все слушатели. Привет она передает всем сотрудникам Курского хладокомбината, и особенно Пушистику, Марусе и Катюшке, а еще Танечке Малышевой. Наталья, добрый день, русское радио. Передаю привет детям Илье и Алисе. Едем с дачи в сад с Максиком и домой отдыхать. Спасибо за помощь. Татьяна, доброго дня, любимое русское радио. Поздравляю коллег с наступающим профпраздником, Днем Учителя. Дай Бог здоровья, сил, доброты и участия в развитии детей. Александр поздравляет Владимира Яковлевича Тимохина с 40-летием трудового стажа на одном месте. Он работает плотником в системе ЖКХ «Люберец». И поставьте ему красивую песню. Александр, во-первых, мы присоединяемся к поздравлениям. Владимир Яковлевич, с юбилеем! Макс, привет из Воронежа. Поздравляет он, точнее, передает привет любимой супруге Елене и сообщает ей: «Радость моя, хватит сидеть на даче, поехали домой». Крик души практически. Наталья, привет, русское радио. Сидим с девчонками Ириной и Катей в бухгалтерии. Сегодня пятница, хочется уже домой. Передайте им привет и всем коллегам ООО «Атлас Сад». Пусть выходные пройдут отлично. Пусть так и будет. Ольга, добрый день, русское радио. Привет из Липецка. Хочу подбодрить своих коллег отдела службы. Осталось совсем чуть-чуть, и неделя закончится. Держимся. Дмитрий передает привет бухгалтерам СТМ. Всех с пятницы. И Аня, ждем винегрет в понедельник. Эх, жалко, Дмитрий, мы с вами, по крайней мере, мы точно с вами не отведаем этого винегрета.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: Рыжая котейка Мейн-кун в эфире Русского радио. Стол заказов продолжается. Читаю ваши сообщения. Аня передает привет любимым коллегам из бухгалтерии. Кристи, Оле, Тане и Диме. Хорошего вам завершения рабочего дня. Ирина, сегодня день улыбок. И хочу всем пожелать почаще улыбаться. Привет любимому супругу Сергею Игнатьеву. Сердечный приветик. Спасибо, хороших выходных. Ирина, добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет коллективу отдела опеки Пестравского района Самарской области. Пусть все дети будут здоровы и счастливы, всем мира и добра. Пусть так и будет. Юлия, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Алексея Александровича Степанова, жена и дочь Полина. Поздравляем. С праздником социальной педагоги. Ваше терпение и доброта творят чудеса, пишет Светлана. Пусть ваша работа приносит радость, тепло, которое вы дарите, и возвращается все это к вам обязательно. Людмила передает привет сыночку Артему. Любим тебя. Подпись мама и папа. Юлия, привет любимому Сережке. Ты мой любимый зайчонок. Я тебя очень люблю. Елена передает привет девчонкам ООО БТК «Текстиль». Всем хорошего настроения и отличных выходных. Привет управлению КАП строительства из города Богородска. Это Ксения отправила сообщение. Владимир передает привет доченьке Юле и просит красивую песню. Есть такая вот группа «Сливки» скоро. Александр, Русское радио, передавайте привет всему коллективу кондитерской галереи десертов в Шахтах от Александра Рябова. Пожелание отличного настроения. Светлана передает привет подруге Катрин, пусть будет счастлива, и нежный привет другу Саше, все будет хорошо. Светлана из Егорьевска. И Елена, огромный привет ребятам из Соболиного. Розалина, Егор, так, давайте, Розалине, Егору, Ярику и Наталье. Обнимаю всем сердцем.
1: Стол заказов на Русском радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Тему любви и романтики продолжим сообщением от Алексея. Привет, Русское радио. Передаю привет моей любимой девочке Маше Юмашевой. И хочу сказать, очень сильно тебя люблю. Скоро приеду, родная. Елена, добрый день, Русское радио. Передаю привет из Северного Крыма, города Армянска. В частности, бухгалтерии администрации Армянска. Девчонки, улыбнитесь. Пятница. Привет Оксане, Наташе и Олесе. Добрый день, привет компании «Агриман», Кострома, Ярославль, всем хороших выходных, пишет Люба. Сообщение от Юлии Василенко. Привет семье, детям Артему, Никите и супругу Константину. Я вас очень сильно люблю. Анна, приветики, Русское радио. Медвежонку из Самары привет. Из холодной снаружи и теплым сердцем из Сибири. Ну и давайте, наверное, уже финальное сообщение на сегодня. Пишет нам Оксана. Всем привет из Екатеринбурга. Жду любимого мужа Виталия домой с работы. Ужин готов, приезжай поскорее. Вот такие радужные перспективы. Иван Соловьев сегодня ужин нам готовить не будет. Хотя нет, наверное, что-то музыкальное блюдо точно будет.
1: Я приготовил праздник для всех слушателей Русского радио, потому что когда Иван Соловьев появляется в эфире,
0: это
1: автоматически
0: правда.
1: Включается праздник.
0: Это правда.
1: Так что, ребята, все, отбрасывайте работу, начинаем окунаться в пятницу с головой.
0: Все, ребята, готовьтесь к празднику, там танцы, песни, все как мы любим.
1: Да, да.
0: Я, Тимур Бодров, вернусь к вам в понедельник. Хороших выходных, слушайте Русское радио. Пока.
2: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Новая песня на русском. Давай на самый верх,
1: пойдем встречать рассвет. Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В правительстве ситуацию с атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы НПЗ назвали достаточно напряженной. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил вице-премьер Александр Новак. Вместе с тем он отметил, что нефтяные компании стали быстрее вводить НПЗ после таких ударов. Заместитель председателя правительства добавил, что топлива в России достаточно. Действующий запрет на экспорт бензина, дизеля и авиакеросина вице-премьер назвал временной мерой. Антимонопольная служба взяла под контроль стоимость рыбы. Ведомство регулярно проводит мониторинг ценообразования в рыбном отделе. Поводом для комментария регулятора стали публикации о подорожании красной рыбы на оптовом рынке. По данным на конец сентября, оптовая цена нерки превышала 1000 рублей за килограмм, кета стоила около 800, горбуша в районе 700 рублей. С марта действует обязательная регистрация внебиржевых сделок, в том числе с минтаем, треской, пикшей, сельдью и скумбрией. В России сократилось число заведений общепита. За год их стало меньше примерно на 8%. По данным газеты «Коммерсант», сильнее всего сократилось количество пекарен на 13%. Количество заведений фастфуда уменьшилось почти на 12%, кофеин на вынос более чем на 10%. Аналитики связывают это со снижением спроса, ростом затрат на персонал и высокой стоимостью кредитов. Ну и последнее. Больше половины опрошенных россиян выразили готовность прочитать неинтересную книгу, если это любимые произведения человека, который им нравится. При этом 65% респондентов заявили, что не пытаются казаться более начитанными ради потенциального партнера и никогда не преувеличивали свои книжные знания. Большинство участников опроса не скрывают свои книжные вкусы, а совпадение предпочтений считают не главным условием совместимости. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Иван Соловьев. На русском радио Иван Соловьев.
2: Тихо, друзья, давайте вообще в полной тишине. Слышите, да? Вы слышите эти ароматы манящие? Ну, что это? Кофе, корица, цитрус, шоколад. Айх, это так пахнет вечер пятницы, который неименуемо нас скоро всех накроет. Я вас с этим поздравляю. Я желаю вам отличного предстоящего отдыха. У нас у всех планы разные, конечно. Кто-то будет гулять сегодня на свадьбе, на юбилее, кто-то домой отсыпаться. Кто-то на дачу рванет. В любом случае, все мы с вами отдохнем, потому что мы молодцы, и мы это заслужили. Главное, будьте в нашей компании, компания Русского радио.

0: Новая песня на русском.
1: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское радио.

0: Дороги завтра без осадков. Северный ветер до 4 метров в секунду. Давление 750 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
2: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
3: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность!
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Ну, такая типичная ситуация для пятницы. Примерно вот в это время в Москве сейчас 15-17. Девчонки принимают решение, что они сегодня после работы задержатся, соберутся небольшой компанией, такой девичник а-ля устроят, поболтать, посидеть, поговорить, посплетничать, косточки помыть всем своим и не своим. Дело осталось за малым, надо как-то отпроситься у мужа, да? Ну, не то чтобы отпроситься, просто предупредить, что задержусь, мол, и если что, так в шутку проброс. Ты знаешь, где меня искать? Ну, как бы в шутку, да? А потом заболтались... Заразговаривались и не заметили, что мобильный телефон-то отключен или вообще связи нет в помещении, где вы сидите. А мы начинаем уже нервничать, начинаем названивать, а абонент не абонент, начинаем злиться. Это что придется теперь? Тарелку с пельменями отодвинуть? Выключить телевизор, там, пропустить футбол и бежать на поиски. А, и вам это надо? Нет, не надо. Поэтому не только девчонок касается, но и мальчишек тоже. Если куда-то отправляетесь, обязательно следите, чтобы мобильный телефон всегда был на связи, всегда был в доступе. Вот такое предупреждение. Иван Соловьев, это «Я никуда не убегаю», «Я с вами», «Я здесь», и с нами, конечно же, лучшая музыка. Валерия, Полина Гагарина и Артур Пирожков. Прямо сейчас.
1: Виа!

0: Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования от Рейнгов от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Если вы хотите, чтобы вас внимательно выслушали, начните фразу со слов «Только никому не говори». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Вот, пожалуйста, и песня практически новогодняя, «Как снежинка таю я в твоих руках». Вот знаете, именно сегодня, почему-то, с сегодняшнего дня мне начали в социальных сетях попадаться предложения о встрече Нового года. Мол, все, давай, определяйся, где будешь встречать, с кем, как. Успей купить с большой скидкой входной билет на праздник и так далее и тому подобное. Да, ребятки, время, в принципе, пролетит очень быстро, но я думаю, 2 октября как-то рановато или не рановато задуматься о Новом годе. Но в любом случае, всегда запасной вариант устроить дома обильное застолье. Этот вариант никто никогда не отменял. Меня зовут Иван Соловьев. Я желаю всем отличного настроения, шикарной пятницы. И, конечно же, проведите это время вместе с нами в компании Русского радио. Стас Пьеха, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев и Жасмин уже появляются в нашем эфире. Какое счастье, правда?

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
7: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: При отеках лимфониазот.
7: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
12: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
13: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тонатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тонатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
18: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
19: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от Капитан Вкусов. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

представляете, до сих пор загадываю желание на падающую звезду. Ну, это вот как-то с детства повелось, да? Ну, вообще у нас многое, что из детства, когда вот если наступишь, по-моему, на люк колодца, что нужно сделать, помните? Три раза вокруг себя повернуться и дотронуться рукой до земли, да. Нельзя между столбами проходить, ну и вообще предметами, которые выше тебя, значит, поссоришься. В общем, такие вот детские нелепые приметы. Но вот до сих пор, да, тебе уже ого-го сколько лет, а они как-то с тобой вместе. Ну, может быть, так и надо. Вы слушаете Русское радио, примета здесь работает только одна. Если вы с нами, значит, вечер пятницы будет шикарным. Майя Мишель продолжит эфир, но до конца этого часа еще много классной, любимой музыки.

0: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
1: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Сегодня в 23:00. Слушайте «Русский старт» на русском.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: На госуслугах появится кнопка для защиты от мошенников. Ее добавят уже в этом году, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, опция поможет людям, которые столкнулись с мошенниками. После нажатия на красную кнопку на госпортале важные онлайн-операции временно заблокируют. Это помешает злоумышленникам переводить деньги от имени пользователя или менять его пароли. Сейчас к новому сервису подключают банки и операторов связи. Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Парламент республики готовится срочно рассмотреть такой законопроект. Авторы инициативы объясняют меру американскими и израильскими ударами по Ирану, а также претензиями к действиям Международного агентства по атомной энергии. Иран присоединился к договору о нераспространении ядерного оружия в 70-м году. Решение о выходе пока не принято. У иранских депутатов нет единой позиции по этому вопросу. В России изменились правила оказания стоматологической помощи. Теперь при риске возникновения боли врачи должны проводить лечение с обязательной анестезией. Если стоматолог обнаружит признаки возможного онкологического заболевания, пациента должны направить к онкологу. Новые требования коснулись и оснащения клиник. В них обязательно должны быть препараты для оказания помощи при анафилактическом шоке. Калужский Минздрав обновил чат-бота в МАКС. Теперь вместо одного чат-бота Министерства здравоохранения региона будут работать два. «Мое здоровье. Калужская область» и «Мое здоровье. 40. Вызов на дом. Рецепты». Первый предназначен для записи к врачу и получения онлайн-консультации. С помощью второго можно вызвать врача на дом, подать заявку на льготные лекарства и оставить отзыв о работе больницы. В Минздраве считают, что такое разделение позволит сократить время пациента на поиск необходимой ему функции и повысить качество медпомощи.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

Дайте-ка я угадаю, что сейчас сильнее нас практически всех под конец рабочей недели. Конечно же, усталость. Усталость, вялость, слабость. Если еще во вторник, ну, может быть, даже в среду мы с вами планировали. Вот придет пятница. Ух, после работы побегу по магазинам. Ух, побегу дела какие-нибудь там решать. Неотложные, связанные не с работой. А все, пятница пришла. И ближе к концу рабочего дня ты ощущаешь, что ничего я не хочу. Хочу домой, хочу вкусно поесть, хочу завалиться на диван, на кровать, в кресло, куда угодно, но лишь бы просто полежать и отдохнуть. Ну, в принципе, звучит как тоже один из хороших, нормальных таких планов на вечер пятницы. Ребятки, я вам желаю провести это время вот так, как вы хотите. Может быть, даже что-то получится, не пойдет не по плану, не страшно. Успеем, наверстаем. Иван Соловьев, это я. Для отличного настроения отличная музыка. Авраам Руссо и Дмитрий Маликов. Такое продолжение нашего эфира.

0: итоге завтра без осадков, северный ветер до 4 метров в секунду, давление 750 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
1: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
2: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Ну как там замужем? Обращаюсь сейчас вот к тем парам, которые наверняка сейчас уже после ЗАГСа едут в автомобиле, в лимузине или в большом автобусе с гостями, едут на банкет отмечать свадьбу. Ну, пятница, день свадебный. Поздравляем! Давайте прямо сейчас горько, громко, три раза. Ну, что хочется пожелать? Дата, конечно, сегодня, ну, такая обычная, 02-10-20-26, ничего красивого, но пусть именно этот день запомнится вам навсегда, будет самым счастливым днем вашей жизни. Ну, будьте счастливы, живите счастливо, чтобы дом был полный чаши. Ну и, конечно, чтобы гости сегодня не скупились на подарки, если будут денежные конкурсы, прям выворачивали карманы просто наизнанку. Вы слушаете Русское радио, давайте, для шикарного настроения шикарная музыка. Группа Добро, Филатов и Кэрос и Айова прямо сейчас здесь на русском.

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ.

0: Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 42-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: Замурчательная акция в Гемотест. С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
11: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите? Рекламная служба.

Не-не-не, так не пойдет. Как-то печально. Совсем один, по улицам пустым, брожу, сам не знаю, куда иду, кого еще. Это больше похоже на понедельник. Ребятки, взбодритесь. Пятница! Сегодня все должно быть четко, предельно ясно и понятно. В 16.30 заканчиваем работу. В 16.32 выходим с работы. В 17.00 яркая встреча с яркими людьми. Выполнять немедленно. И даже если вы сейчас сидите и раздумываете над каким-то предложением, принять, не принять. Ответ однозначно принять. Потом жалеть же будете. Меня зовут Иван Соловьев. Я с вами. Я пока никуда не ухожу. Настраиваю вас на шикарный вечер пятницы. Впереди новинка. Ой, как мне нравится эта песня. Таня Буланов и Анна Семенович. Совместный дуэт. Песня «Вселенная». Это впереди. Катя Лель и группа «Серебро». Прямо сейчас.

0: Каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Рэй. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
8: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

0: Обожаем этих девушек. Аня Семенович, Таня Буланова. Вселенная. Новинка на русском радио. Ну а перед нами, друзья, открывается вселенная самой лучшей музыки, что есть на русском радио. Золотой граммофон. Алена Бородина, проходи. Здравствуй. Проходи. Садись к микрофону. Приветствую тебя.
1: Ваня, приветствую тебя и всех, кто в эту минуту слушает русское радио. Золотой граммофон начнется по расписанию. Далеко не расходитесь. Много новинок. Скажу по секрету.
0: Ну, заинтриговала, как обычно. Все, как мы любим. Все, ребятки, в 17.00, буквально через 13 минут. Алена Бородина и лучшая двадцатка песен русского радио в эфире. Наслаждайтесь, получайте удовольствие. Желаю всем шикарной пятницы, шикарного вечера пятницы и шикарных выходных. Я, Иван Соловьев, прощаюсь с вами до понедельника. Пока!

0: последний раз.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
4: крутые игры,
2: крутая музыка.
4: И все это...
2: Все это...
3: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио.

0: скажет.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.
1: Новая песня на русском.
3: Не стой, танцуй, не стой и танцуй.
4: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
1: Русское радио. Никогда.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам организовать восстановление пострадавшего при пожаре особняка Миллера на Исаакиевской площади, сообщает Регнум. Пожар в здании культурного наследия произошел накануне вечером. Сегодня утром пожар был потушен, пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания назвали проведение сварочных работ. И к другим темам. Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в стране уже в 2027 году, сообщил глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такая технология технически реализуема и не требует сложных решений. Сейчас для получения наличных цифровые рубли сначала нужно перевести на обычный банковский счет. Число заведений общепита в стране впервые с 2022 года пошло на спад. Как пишет «Коммерсант», число кафе, ресторанов и других точек сократилось на 7%. Снижение оказалось сильнее, чем в период активных ковидных ограничений. Среди причин эксперты называют сокращение потребительских расходов, рост издержек, конкуренцию с продуктовой розницей и увеличение налоговой нагрузки на малый бизнес. Для зимнего отдыха без предварительной визы россиянам доступны популярные пляжные и экскурсионные направления, пишет «Известия». Для пляжного отдыха открыты Таиланд, Вьетнам, Арабские Эмираты и Мальдивы. А для культурной программы – Турция, Марокко и Китай. При этом условия въезда везде разные. В ряде стран требуется заранее заполнить онлайн-анкету или получить визу по прибытии. Эксперты советуют перепроверять актуальные правила перед началом поездки. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Пятницу вечером мы все немного супергерои, и суперсила у нас одна – способность ничего не делать с чувством выполненного долга. Ваши приемники, наушники и колонки бодро играют русское радио в студии Алена Бородина. Я с превеликим удовольствием приглашаю вас прослушать 20 лучших песен нашего эфира. Тот самый золотой состав, который каждую неделю формируется на основе вашего голосования. «Золотой граммофон» начинается. У нас серьезные потери. Сразу три хита покидают двадцатку. «Последний прощай» Ларисы Долиной, «Алешенька» Татьяны Куртуковой и песня «Подруга» Натальи Подольской и Регины Тодоренко. Но если три песни ушло, стало быть, нас ждет три новинки, о них чуть позже. Ну а открывает еженедельный хит-парад песня «Эпилог». Это Анна Асти и Дима Билан.
0: Номер 20.
3: В темном коридоре вещи поняты где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему места нет в

А Насте, Дима Билан открыли двадцатку главных хитов русского радио. Мы слушали их совместную историю «Эпилог». А я хочу напомнить о том, как можно продвигать любимых артистов в золотом граммофоне. Вам всего лишь нужно зайти на сайт rusradio.ru и проголосовать за песню, которая понравилась. Ваши голоса мы бережно соберем, подсчитаем, ну и, собственно, на основании этих данных сформируем еженедельный хит-парад. Так, продолжаем. 19-ю строчку сегодня застолбила Марго. Она так и говорит: «Это мое место».

0: Калуге завтра без осадков. Северный ветер до 4 метров в секунду. Давление 750 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
3: Говорят, в ЖК «Зеленый» закрытая территория. 7 зон для игр, прогулок, спорта и отдыха. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
4: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Миллион на тарелочке с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До 2 сентября 2017 года. Информация об организации правил, количество призов, сроки на «Глобус.ру».
7: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
9: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Ничто так не помогает найти компромисс, как наличие компромата.
11: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Русском радио «Золотой граммофон».
1: Золотой
2: октябрьский выпуск хит-парада «Золотой граммофон» в эфире. С вами Алена Бородина. Это смотр лучших песен русского радио, которые выстроились все как на подбор. Вы можете спросить меня, а можно все песни послушать? Я вам скажу, легко. Более того, я настоятельно рекомендую оставаться с нами, потому что впереди, как всегда, все самое интересное. На очереди 18-я строчка. Здесь одна из обещанных мной новинок этой недели. Свежая работа Дмитрия Маликова «Добрая душа».
0: Номер 18.
3: Ты добрая душа. Желаю счастье найти на своем пути.
4: Зачем?

0: Добрая душа! В лучшие двадцатки русского радио Дмитрий Маликов. Сегодня он эффектно зашел в золотой граммофон и обосновался на 18-й строчке. Мы желаем его новой песни успешной жизни в нашем эфире. А я сейчас предлагаю, не теряя ни минуты, переместиться на 17-ю строчку. Дело в том, что у нас здесь уже заждался следующий артист. Он, как никто другой, знает, что нужно делать со своими чувствами этой осенью. Еще одна премьера. Денис Клявер. «Между нами осень».
1: Номер 17.

0: русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015.

0: года.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Встречайте зиму уверенно. С шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104 5719 961.

0: Хавейл.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техника плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком комплекс». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
4: Вот видите, не сделали и переделывать не пришлось. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

октябре пятница короче, чем в сентябре. Не потому, что рабочий день сократили, а потому, что темнеет раньше. И мы, собственно, не успеваем заметить, как наступил вечер. Ну а что ж у нас в эфире по пятницам? Правильно, золотой граммофон. Я предлагаю немного увеличить громкость ваших радиоприемников. Нас ждет встреча с дебютанткой еженедельного чарта русского радио. 16-е место. Мия Бойко. «Экспонат».

на 16 месте. Сегодня вальяжно устроилась Мия Бойко. Мы слушали новинку золотого граммофона, внесезонный хит «Экспонат», который создан таким образом, чтобы впечататься на подкорку. Вот хочешь, не хочешь, а запомнишь. Посмотрим, как будут развиваться события в новом осеннем сезоне. Мне кажется, нам с вами тут неплохо. И осваиваемся мы здесь тоже хорошо. На календаре 2 октября. Сохраняя оптимизм и бодрость духа, мы двигаемся дальше и встречаем следующего артиста. Это опытный игрок на музыкальном поле Сергей Лазарев. «Компасы».

0: компасы сегодня привели Сергея Лазарева на 15-ю строчку золотого граммофона. Ну а сейчас самое время сделать небольшую паузу и поздравить именинников этой недели. 30 сентября родилась актриса Моника Беллуччи, 2 числа музыкант Стинг, певица Сати Казанова, а 4 октября можно будет поздравить бывшую солистку группы «Тату» Лену Катину. Если вы на этой неделе взяли и решили отметить свой день рождения, мы вас поздравляем. Пусть каждый день вам приносит здоровье, радость и большую любовь. Так, подарок будет песня от Ани Лорак.
1: Номер 14.

0: На 14-й строчке главного хит-парада страны сегодня расположилась одинокая, но не сломленная Ани Лорак. Мы желаем ей в самое ближайшее время оказаться на вершине не только своих чувств, но и на вершине золотого граммофона. А сейчас небольшой прогноз погоды на ближайшие 3 минуты. Слушателей русского радио ждет теплый октябрьский вечер, ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду, но самое главное, никаких осадков, и солнце внутри. 13-е место, Иракли, встречайте. Кстати, благодаря вашей поддержке хит поднимается в граммофоне на 4 строчки за неделю.
1: Номер 13.

0: русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» N760-115-09.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов по 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь ты.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
15: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции 22-го по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
16: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
18: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
19: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
20: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
21: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
22: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
23: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
24: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года. На сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
25: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
1: На русском радио «Золотой граммофон».
26: «Золотой граммофон».
27: Человек, который с оптимизмом смотрит в будущее, всегда знает, что дальше будет лучше. Может, и не сразу. Может, не сегодня, но точно будет. Всем, кто, как и русское радио, живет под девизом «Все будет хорошо», посвящается следующий трек «Золотого граммофона». На 12-й строчке неунывающий, блистательный, источающий позитив и собственное великолепие самый красивый Артур Пирожков.
1: Номер 12.

0: Говорят, красота спасет мир. Вот и наш супергерой Артур Пирожков, нацепив плащ Супермена, в очередной раз отправляется на подвиги. Сегодня он блистал на 12-м месте золотого граммофона. А нас ждет еще одна аффирмация от Романа Архипова. Плюс 3 строчки в чарте у песни «Все будет хорошо».
1: Номер 11.

0: на русском радио. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
1: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Сегодня в 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском.
2: Золотой граммофон.
0: Золотая история. Год 2004. Иванушке билетик в кино.

0: золотая история.
1: Слушатели «Русского радио» ждет еще один хит нашей золотой коллекции. Мы вспомним одну из самых кочевых песен 2017 года «По волнам» Гарика Бурито. Ну что, отправляемся на 22-ю церемонию «Золотой граммофон», где Гарик получил главную музыкальную награду России.

0: Золотая история.
1: Сегодня в рубрике «Золотая история» мы с вами отправимся на 11-ю церемонию «Золотой граммофон», чтобы послушать один из самых мощных хитов 2006 года вне зоны доступа группы «Город 312». Именно эта песня принесла самую первую награду музыкантам проекта «Город 312». Кстати, в этом году они отмечают свое 25-летие.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект, обязывающий школы принимать всех девятиклассников в 10 класс вне зависимости от результатов экзаменов. По мнению авторов инициативы, практика, когда из родной школы выставляют даже стабильных хорошистов, абсолютно недопустима и нарушает право на образование. В случае принятия закона результаты ОГЭ или внутренних тестов больше не смогут стать причиной для отказа. Тем временем правительство поддержало законопроект Федеральной антимонопольной службы, обязывающий показывать в социальной рекламе многодетные семьи. Согласно документу, в случае, если в социальной рекламе используется образ семьи, то это должна быть благополучная семья минимум с тремя детьми. Как пишут ведомости, проект еще должен пройти рассмотрение в Госдуме, Совете Федерации и получить подпись президента. В стране впервые провели операцию по лечению болезни Альцгеймера. Специалисты Томского НИИ микрохирургии провели пациентке глубокое шейное лимфатическое шунтирование. Вмешательство выполнялось под микроскопом и продлилось 3 часа. В настоящее время врачи наблюдают за состоянием женщины. Это историческая для отечественной медицины операция, и, возможно, этот метод в будущем станет более массовым и доступным для пациентов, отметили в НИИ. Большинство водителей страны не понимают, как взаимодействовать с роботами-доставщиками на дороге. Никто имеет приоритет в различных ситуациях, показал опрос. 75% респондентов затруднились ответить, кто имеет преимущество – автомобиль или ровер. Лишь 17% заявили, что частично ориентируются в правилах, и только 8% уверены, что хорошо разбираются в регулировании. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Золотой, золотой
2: граммофон. Пятница в октябре может быть уже слегка прохладной, но это все равно пятница. Под занавес рабочей недели мы с вами готовимся отдыхать и слушать лучшие песни русского радио в хит-параде «Золотой граммофон». Меня зовут Алена Бородина, и я приглашаю вас во второй час нашего хит-парада. Ну а сейчас самое время вспомнить, как сегодня все начиналось.
0: 20. Когда
2: заберу тебя по часам. Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».
0: 19.
3: Ты точно моя.
2: Марго. Мое.
0: 18.
3: Ты добрая душа, желаю.
2: Новинка «Золотого граммофона» Дмитрий Маликов «Добрая душа».
0: 17.
3: Облетела листва, как ненужные слова.
2: Еще один новый хит Денис Клявер «Между нами осень».
0: 16.
4: Я экспонат, ты мой фанат.
2: И следом за ними идет еще одна новинка. Мия Бойко «Экспонат».
0: 15.
3: Через
2: Сергей Лазарев, «Компасы».
0: 14.
3: Одинокая стою на вершине.
2: Ани Лорак, «Одинокая».
0: 13.
3: Солнце, внутри, у нас с тобою.
2: Плюс 4 строчки у Рекли «Солнце внутри».
0: 12.
5: А кто тут самый красивый, кто смотрит на женщин?
2: Артур Пирожков, «Самый красивый».
0: 11.
3: И пусть наяву любовь постучится.
2: На 3 строчки вверх взмывает Роман Архипов. Все будет хорошо.
0: 10 первых.
2: Сохраняя оптимистичный настрой, которым с нами поделился Роман Архипов, мы двигаемся дальше. Первую десятку «Золотого граммофона» открывают Зиверт, Эвер и Директор Рилс. Они собираются встречать рассвет в шикарной видовой точке. Давай! На самый верх!

самый верх – это Зиверт, Эвер и Директор Рилс. Кстати, плюс 3 строчки за неделю в золотом граммофоне. Ну, а мы продолжаем наслаждаться все еще теплыми осенними деньками и заодно лучшими песнями русского радио. Нас ждет еще 9 хитов, 9 классных песен, каждая из которых уже получила поддержку от наших слушателей. Если вы хотите взять и повлиять на итоги граммофона, голосуйте за понравившиеся треки на сайте русрадио.ру. Ну а сейчас долгожданная встреча с Анной Семенович, «Если станет грустно».

0: Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.
1: Завтра без осадков, северный ветер до 4 метров в секунду, давление 750 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
2: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Ищите альтернативу пластике? Виэль-клиник предлагает ультразвуковой смаз-лифтинг. Скидка на пробную процедуру до 7000 рублей. Центр красоты и здоровья Виэль-клиник. Подробности 22-77-49.
6: Предложение действительно до конца ноября 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
8: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой «White Box». Стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
10: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
12: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
13: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
14: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
15: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
16: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
17: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
18: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Пришла осенняя хандра. Попробуйте отнестись к ней как к дальней родственнице. Накормите, уложить спать. Утром она уйдет сама. Ну, а если можно, еще позовите друзей и хандрить вместе будет веселее. Так и даже не заметите, как настроение улучшилось. У Русского радио тоже есть, что вам предложить. Например, 20 главных хитов нашего эфира. На очереди 8-е место золотого граммофона. Здесь мои любимчики, группа «Градусы». Слушаем их душевный хит «На ресницах».
1: Номер 8.

0: золотой граммофон.
1: На русском радио. Реклама на русском.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
8: Подвиг богатырский победой славен, а дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад.

0: Вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
1: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
10: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: «Золотой граммофон».
1: Осенью дни становятся короче, зато вечера длиннее. Ну а вечер – это время для себя, так что мы ничегошеньки с вами не теряем. На русском радио продолжается «Золотой граммофон». На очереди шестая строчка. Мы будем слушать очередные обещания в стиле «Навсегда». Только ты. Ты одна. Никто, кроме тебя. У нашего следующего артиста уровень искренности зашкаливает. И ужасно хочется ему верить. Александр Шоу. «Навсегда с тобой».
0: Номер 16.

На 3 строчки за неделю поднимается в золотом граммофоне хит Александра Шоу «Навсегда с тобой». Знаете, что я заметила? Вроде бы осенний плейлист мало чем отличается от летнего. И все-таки есть ощущение, что под эти песни хочется, знаете, не бежать по пляжу с визгом, залетая в воду, а смотреть в окно и думать о вечном. О том, как грамотно грустить, не теряя самообладания, знает наша следующая артистка. Пятерку главных хитов русского радио открывает Александра Воробьева. «Привет, моя меланхолия».

На пятой строчке главного хит-парада страны «Оптимист» поневоле Александра Воробьева мы слушали краткий курс на тему «Что делать, если к вам на огонек заглянула меланхолия». Один из вариантов нам уже готовы предложить музыканты группы «Моя Мишель». Они говорят, нужно взять краски и разукрасить мир по своему вкусу. Хорошо всем известному оранжевому солнцу они добавляют малиновую луну.

0: На «Малиновой луне» 4-е место золотого граммофона сегодня облюбовала группа «Моя Мишель». А я напомню, чем мы с вами здесь занимаемся. Мы исследуем лучшие песни русского радио, которые отобрали наши слушатели. Так формируется двадцатка. Ну и прямо сейчас нас ждет тройка лидеров. Впереди песни, которым вы отдали самое большое количество голосов. Идем по порядку. Третья строчка сегодня у группы «Бис» «Таня, не плачь».
1: Номер третий.

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club «Кухни народов России». Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов». 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» – 192 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: Автомобиль «Донфан Мэйдж» – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» – лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 499 тысяч рублей. Подробности donfanmotor.ru.
14: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
16: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
17: Как говорила моя бабушка, степень готовности блина надо смотреть на обороте. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.
0: На русском радио.

0: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вы настроились на Русское радио, а Русское радио решительно настроено делиться со своими слушателями лучшими песнями этой осени. В студии Алена Бородина. И я предлагаю сделать последний рывок перед финишем. Сделаем остановку на второй строчке золотого граммофона. В шаге от победы сегодня оказался Александр Панайотов. Слушаем его хит «Улетай».
1: Номер второй.

0: На две строчки к победе приблизился Александр Панайотов. Ему не хватило буквально чуть-чуть, но что-то мне подсказывает. Совсем скоро его хит «Улетай» покорит нашу двадцатку. Ну, а мы сейчас разбираемся с актуальным победителем. У нас новый лидер. Великолепное созвездие музыкантов «Севиль», «Артика», «Асти» сегодня на первом месте золотого граммофона. Вы этого захотели, вы это сделали, привели музыкантов к победе. Поздравляем ребят и слушаем лучшую песню русского радио «Бриллиант».
1: Номер первый.

0: музыкант сверкает сегодня на вершине золотого граммофона. Вы решили, что ему здесь самое место. Мы еще раз поздравляем Севиль, Артик и Асти с победой хит-параде страны и очень ждем встречи с ними, с ребятами, с музыкантами на 31-й церемонии русского радио. Напомню, золотой граммофон пройдет 5 декабря на ВТБ-арене в Москве. Детали о том, как туда попасть, ищите на сайте русрадио.ру, и там же можно проголосовать за своего любимого артиста. Я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. В эфире мы встретимся через неделю, в следующую пятницу. Желаю всем теплого солнечного октября, успеть насладиться красотищей, которую каждую осень дарит нам природа. Хороших новостей и душевных песен в эфире Русского радио. Всем счастливо. Пока.
1: На Русском радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Совет Федерации подготовил 10 законопроектов о поддержке бойцов СВО. Об этом сообщила спикер Верхней Палаты Валентина Матвиенко, передают РИА Новости. В августе и сентябре законодатели провели рабочие поездки в несколько регионов, где посетили госпитали и центры комплексной реабилитации и выслушали предложения ветеранов. Рабочей группе поручено ускорить доработку законопроектов с учетом предложений военнослужащих. И к другим темам. Минфин предложил с 2027 года включить доходы от продажи недвижимости в общую базу НДФЛ, пишет РБК. Зарплата и деньги от продажи квартиры будут суммироваться, после чего к общей сумме применят прогрессивную шкалу со ставками от 13 до 22%. Размер платежа по-прежнему будет зависеть от срока владения недвижимостью и разницы между ценой покупки и продажи. В России курьеры, работающие только на одного заказчика, могут потерять до 70% дохода. Причина в законе о платформенной экономике, который ограничивает работу самозанятого или ИП на одного заказчика 60 часами в месяц. Если лимит нарушался каждый месяц, в течение полугода оператор платформы обязан автоматически заблокировать выдачу новых заказов на 2 месяца. В выходные на территории ряда южных регионов страны синоптики прогнозируют ночные заморозки. В зону похолодания попадают Волгоградская, Запорожская, Ростовская и Астраханская области, а также Краснодарский и Ставропольский края. Специалисты отмечают, что наиболее ощутимым понижение температуры окажется именно в ночные часы, когда вероятность заморозков традиционно возрастает. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Сам-МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Зимние шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.

Но это точно про пятницу. Без нее никак. Владимир Пресняков только что здесь, на русском. Эх, жаль, у нас, конечно, не 7 пятниц на неделе, да? День был роскошный, теплый, солнечный. Ну, это, по крайней мере, в Москве. Надеюсь, что у вас было не хуже. Вечер будет точно на уровне. Будем встречать выходные с чистой совестью и под любимую музыку. В эфире появился Максим Привалов. Всем здравствуйте. Ну и небольшой завет и совет от группы Айова дальше, к которому я, кстати, присоединяюсь. Улыбайся. Да, сначала через силу, если что-то идет не так. А потом понравится. Это «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Калуге завтра без осадков. Северный ветер до 4 метров в секунду. Давление 750 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Вторую фольгу Ламберта ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
7: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Я сижу на новой диете. Есть можно все. Глотать нельзя.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
10: Что слушает страна?

Алсу на русском радио. Вчера мы, кстати, поздравляем артистку с тем, что она получила орден. Да, действительно, награду. Значит, орден имени первого муфтия Российской империи второй степени. Вот так все это звучит красиво. За вклад в сохранение и развитие национальной музыкальной культуры, популяризации духовного и культурного наследия татарского народа и народов России. Там еще много всяких таких приятных слов, укрепление согласия и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, заслуженно поздравляем, красавица, умница. Но самая главная награда — это, конечно, наши сердечки, которые она похитила давным-давно. Я помню, когда... Я юноша еще был совсем. Помню, она появилась на экранах. Ах, эти носочки вязаные у камина лежала. Думаю, какая красавица. И мама мне, помню, такая говорила: вот на ком жениться надо. На Алсу, какая девочка красивая. Слушайте, сколько лет назад это было, а все так и есть. Алсу по-прежнему красивая. По-прежнему наша любимая девочка. Ну что, поздравляем, мы летим дальше. Летим, как и время. Дима Билан, Мари Краймбри, «Время пролетало». Следом здесь, на русском.

0: интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104, 5719, 961.
2: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
6: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 12+.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования «Край рынка веб-платежей» от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
12: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса.

0: двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Вы заметили, что люди, имеющие одну с вами точку зрения, как-то красивее остальных? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Юлия Михальчик на Русском радио. «Метеорит». Ну, не про астрономию, конечно, песня, а про любовь. Потому что яркой кометой любовь врывается в твою жизнь обычно. Иногда также стремительно исчезает. А иногда красиво и долго летит по небу и озаряет твой путь. По-разному бывает у всех. Ну, а если про астрономию говорить, то, вы знаете, метеорит — это не такое уж редкое явление. Оказывается, в год до Земли, ну вот без учета тех, что сгорают в атмосфере. Так вот, в год до Земли долетает примерно 10 тысяч метеоритов. Почему мы вот не встречаем их каждый день, да, что называется? Ну, во-первых, они очень маленькие, и те, что долетают. И большая часть из них оказывается над водой, над океанами, над морями. До суши долетает маленький процент только. Ну и просто, может быть, мы не понимаем, что это именно метеорит. Ну, камешек, какая разница? А там, может быть, что-то теплится, какая-то иноземная жизнь. У нас, ну не дай бог, конечно, потому что это похоже на начало какого-то фантастического фильма. У нас с вами фантастический, потому что пятничный вечер — это «Русское радио». Добавим несколько примеров конкретных в череду музыкального изобилия. Скоро Николай Басков, группа «Градус» и певица Света представит новую песню. Также мод «Гость из будущего», ну и остальные подтянутся. Оставайтесь на «Русском радио».

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masloflip.fitauto.ru.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
8: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе, как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Отправили цены в нокаут. В Гемотест скидка 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и скрининг гепатитов Б и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
8: Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Человек-праздник, Николай Басков на русском, без тебя нельзя. Ну и день-праздник, пятница, самый легкий, самый веселый, искрящийся праздничный день трудовой недели. Ура! Вообще, вечер пятницы — это как хороший аперитив перед выходными. То есть вызывающий аппетит, аппетит к жизни прежде всего. Русское радио с вами, в эфире по-прежнему Максим Привалов. Привет, с кем не слышались. Напомню, что у нас по пятницам по полной программе. Ну, во-первых, море любимой музыки еще больше, чем в остальные дни. Это раз. Два. Вечерний стол заказов. Устроим перекличку, раздачу приветов, разных нежностей. Все это в планах. Ну и, конечно, за час до полуночи вечер премьер. В пятницу по традиции русский старт, море новой музыки, ну и, конечно, гости. Сегодня певица Рэй будет напротив меня, так что в 23:00 не забудьте нас не только послушать, но и посмотреть, потому что будет трансляция из студии.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

0: завтра.
1: Спонсор часа ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» в любой сезон комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости. Новости. На русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: В Генштабе России пообещали не отправлять срочников в зону СВО. Об этом заявил представитель командования Евгений Бурдинский. По его словам, боевые задачи на Украине, а также на присоединенных территориях выполняют военные, заключившие контракт с Минобороны. В Генштабе отметили, что во время осеннего призыва на службу в армию призовут 120 тысяч россиян. Отправлять их в части начнут 10 октября. До 100 миллиардов рублей в год будет получать российский бюджет от введения НДС и сбора с онлайн-покупок из-за рубежа. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на следующие 3 года. Ранее Минфин России предложил ввести НДС в 22% для иностранных товаров, приобретенных онлайн, а также таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро. Россия и Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск. Длина ВСМ составит 700 километров, а время в пути порядка 3 часов. Минтранс прогнозирует пассажиропоток будущего ВСМ в количестве около 6 миллионов человек в год. Калуга приглашает на матчи Российской хоккейной лиги. С этого сезона Национальная молодежная хоккейная лига преобразована в РХЛ. Это всероссийские соревнования по хоккею среди юниоров до 21 года. В первом сезоне новой лиги выступят 26 клубов. Наш регион представляет команда «Калужские ракеты». Часть игроков выступали в прошлом сезоне в НМХЛ. Ракеты начнут игры на своем льду. 4 и 5 октября они сразятся против принципиального соперника команды «Динамо 576» из Санкт-Петербурга. 10 и 11 октября визави команды станет клуб «Ленинградец». Билеты на матчи уже в продаже. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Многие в конце трудовой недели чувствуют себя бандеролью, в том смысле, что уходят отдыхать до востребования. Ну, у нас тоже своего рода почта, мы доставляем сообщение до адресата. Скоро вечерний стол заказов, поэтому если есть надобность кому-то что-то приятное через нас передать, или назначить встречу, или поделиться планами на выходные, все принимается с удовольствием, разумеется, под самую любимую музыку. Русское радио в ваших приемниках, а это значит, все будет хорошо.
1: Почему?

0: экологии завтра без осадков. Северный ветер до 4 метров в секунду. Давление 750 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма». ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Владимир Киселев, Артур Пирожков. Голливуд танцует только что здесь, на Русском радио. Но в Голливуде не только наши люди, но и новости разные, интересные. Ну, например, что мы обсуждали на этой неделе? Джонни Депп, человек, который не нуждается в представлении, заделался в скульпторы. Да, вы не ослышались. Он представил свою первую скульптуру. Называется она «Человек-кролик». Причем представил не где-нибудь, а на ярмарке в Турции. Ну, понятно, что это такой какой-то перформанс скорее. Вряд ли он прям хочет этим зарабатывать, но молодец. Не сидит, не бездельничает, развивается. А еще там новость интересная была. Пока еще не принята эта история, но обсуждают активно, что, ну, понятно, что Голливуд — это и так мекка, да, кинематографическая. А будет еще круче, потому что Трамп, опять же, не все знают, кто такой Дональд Трамп, он собирается сделать так, чтобы в Голливуде было фильмы дешево снимать. То есть субсидии всем, кто собирается снимать фильмы внутри Америки, будут прям колоссальные и такие лакомые. Ну, а чего, поехали? Тоже что-нибудь снимем. Блог, влог, ну или что-нибудь такое. Ладно, 2017 в столице, Мари Краймбри на подходе, также будет Дмитрий Маликов, невеста Анна Семенович и певица Валерия. Мы за Валерию переживаем, она что-то приболела. Увидел я пост у Иосифа Пригожина. Ну, расскажу, сейчас дойдем до нее, обязательно расскажу, что там и как. Пока же Файста, зачем здесь на русском?

Валерия на русском. Была любовь, шлем нашу любовь, лучи поддержки. Что еще? Сетку с апельсинами. Все шлем нашей любимой певице Валерии. Заболела. Иосиф Пригожин, супруг, выложил фотографию. Валерия лежит с капельницей. Ну, ничего серьезного, вроде как. Пишет, заболела, наверное, вирус, лечимся. То есть, видимо, что-то сезонное такое, да? Хотя, с другой стороны, у артистов же такое огромное количество встреч, концертов, такая нагрузка огромная на организм. Поэтому, особенно осенью, берегите себя, пожалуйста, любимые. Ну и еще самое важное, если вы чувствуете, это сейчас не к артистам, это ко всем. Если вы чувствуете, что заболеваете, занемогаете, ну, как-то... Оградите себя от окружающих. Ну или хотя бы масочку на работе надевайте. Это же вроде пару пустяков, такие вещи понятные, а все равно. Это всегда меня удивляет. Приходят люди, кашляют, там сопливятся, но не вот прям до победного будут всех остальных заражать. Идите домой, полечитесь там и здоровенькими приходите. Ладно, кто здоров, танцуем дальше. Это «Русское радио». Все будет хорошо.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут.
1: Крутые новости.
3: Крутые игры.
1: Крутая музыка.
3: И все это.
1: Все это.
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте А7.ру. По данным исследования Трейринга в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru 16+.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
14: Для лиц старше 16 лет.
2: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. Целый час психолог твердил, что я никому ничего не должен. А потом оказалось, что я должен 10 тысяч рублей. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Мэри Гу на русском радио. Сокровище. Слушайте, ну, если вы нашли свое золото, свой изумруд или что там у вас, ну, берегите, храните. Землю, главное, не зарывайте. Да, это вот хуже некуда. Наоборот, носите с гордостью и с удовольствием. Если рядом с вами золотой человек, ну так отполируйте, обнимите, чтобы как бы радовал и вас, и окружающих. Этим надо гордиться. Давайте посмотрим, что у нас в ближайших планах. Ой, у нас сейчас человек, который в самом эпицентре шторма. Джиган, он же Жиган с легкой руки Ксении Собчак. Вместе с ним будет Юлия Савичева. Песня называется «Отпусти». Я, честно говоря, не мог уже все это выносить, смотреть все эти интервью, все эти скандалы. Где-то я потерялся в самом начале, думаю, ужас какой-то. Самое страшное, что это все это вынесено в паблик. И с одной стороны, с другой, детей страшно жалко. Просто караул какой-то, мрак, честное слово. Самое поучительное в этой истории, что многие же думают реально, что если вот кто-то в социальной сети выставляет идеальную картинку, все счастливые, улыбаются, на отдых ездят, на машинах красивые, что там внутри все так действительно хорошо. Слушайте, все как у всех. Мирятся, ссорятся, ругаются, дерутся, все как у всех, все как у людей. Поэтому ни с кем себя, пожалуйста, не сравнивайте, живите свою жизнь, самую лучшую по возможности, ну а там уж как получится. Джиган, Юлия Савичева, «Отпусти», обещанные здесь на русском. Вас не отпускаем, просим остаться. Будьте с нами, все будет хорошо.
2: Дни,

0: о кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
0: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Принимать участников СВО и их детей на платное обучение в вузы вне лимитов предлагает Миноборнауки, сообщает ТАСС. Ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства. Для участников СВО и их семей уже действуют отдельные квоты на бесплатное обучение не менее 10% от общего числа бюджетных мест. А новое постановление расширит их возможности при поступлении на коммерческую основу. И к другим темам. В Минфине стартовали выплаты зарплаты сотрудникам в цифровых рублях. Отмечается, что получение заработной платы в таком виде является добровольным. При этом возможность выбрать такой способ доступна всем гражданам страны. Для перечисления средств работники открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России. В стране растет спрос на профессиональный перегон автомобилей. Число заказов увеличилось на 25% за год. Перегонщики востребованы в Сибири и на Северном Кавказе. Помимо перегона, автомобили доставляют на автовозах. Спрос на услугу в целом по стране за год практически не изменился. При этом в отдельных федеральных округах интерес увеличился. Например, в Дальневосточном федеральном округе на 44%. Автовоз позволяет одновременно перевозить несколько автомобилей и не увеличивать пробег машин. Казань, Волгоград и Ростов-на-Дону оказались лучшими городами-миллионниками по рейтингу условий труда. Именно в них работники больше всего довольны офисами, оборудованием, дресс-кодом, спецодеждой, а также скоростью компьютеров и отношениями с коллегами и начальством. Чаще всего о комфортной обстановке на рабочих местах говорили сотрудники нефтегазовой сферы. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Вечно молодые. Ну уж там про трезвые пьяные не знаю, но задорные однозначно. Иванушки, реви только что здесь на русском. Не было у нас таких планов реветь, а вот танцевать, отмечать, петь и наслаждаться – это всегда пожалуйста. В условиях стремительно наступающей осени быть бодрым становится все труднее, особенно по утрам рано вставать. Ну, что делать? Надо как-то стараться, попробуйте. К тому же выходные ведь скоро. Должно полегчать автоматически. И радостнее, и бодрее, и веселее, и мир каких-то более насыщенных красках, чем ближе выходные, правда? Мы выходные, как всегда, будем встречать под музыку. Ну, впрочем, и провожать пятницу под нее же. Любимая на русском очень скоро. А Настя в дуэте с Димой Биланом. Ани Лорак, Марфа, «Руки вверх», «Рефлексы», многие-многие другие. Прямо сейчас новинка от Ирины Дубцовой. Называется «Вологда».
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Вологда» на русском.
1: Русское радио.

0: Зайка моя! Белый кролик Марфа на русском радио только что. Ну пусть эта песня, как кроличья лапка, будет вам на удачу. Потому что это действительно интересное предложение, мимо которого проходить нельзя. Хотите попасть на золотой граммофон?
1: Ну, конечно, хотите.
0: А кто не хочет? 5 декабря уже близко. Казалось бы, да? Только-только лето, а все уже. На финишная прямая. 5 декабря в этом году церемония вручения золотых граммофонов. Самое время подводить музыкальные итоги года. В нашей группе в «Одноклассниках» в специальном мини-приложении проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Что нужно сделать? Нужно зайти, выбрать три любимые песни, отметить их, и все, и влиять на итоги. Ну а среди всех участников, проголосовавших, зарегистрировавшихся, мы обязательно разыграем приглашение на грандиозное шоу, которое, я напомню, ждет нас уже 5 декабря. Это будет грандиозно.

0: Ани Лорак на русском радио. Одинокая. Ну, пусть ваше одиночество вас не тяготит. Если сейчас в вашей жизни именно такой период, когда вы предоставлены сами себе, кайфуйте. Как человек, который давным-давно в отношениях, могу сказать, что, ну, есть, конечно, какой определенный кайф вот от того, когда ты свободен. Ну, вспомните, когда не надо ни одного, ни другого, ни третьего, там, согласования, пунктов. Вот что хочу, то и ворочу. Куда хочу, туда и иду. Хочу в кино? Иду. На какой фильм? Да на любой. Какой заблагорассудится. Вот как раз туда я вас и позову сейчас, в кинотеатр, в рамках нашей рубрики «Афиша». Сверимся с расписанием, что такого интересного у нас показывают кинотеатры, на что можно сходить в одиночестве или в компании, или с семьей, с детьми. В общем, выбирайте.
1: На русском радио «Афиша».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов, и я надеюсь, уже полюбившаяся вам рубрика в «Афише» — рейтинг неочевидных кинопремьер. Как говорится, на хиты-то любой может сходить, а вот на андеграунд... В общем, на третьем месте немецкий документальный фильм «Стихия океана». Представьте, вы — большой экран и кадры подводных пейзажей, съемка жизни уникальных существ на самой глубине интереснейшего из миров. Акул, скатов, рыб фугу, черепах. С детьми рекомендуется 6+. Для тех, кто постарше лет этак на 10, драма «Чарли Харпер». Молодые влюбленные решают начать новую жизнь в другом городе. Но одна развивается в профессии, увлечениях и так далее, другой по-прежнему нет. Может быть, они и не созданы друг для друга. И первое место в списке неочевидных премьер за отечественным триллером «Особый пациент». Гениальный пластический хирург берется за самый сложный случай в карьере. Восстановить лицо странному человеку с непростой историей, в которую наш герой оказывается тут же втянутым. Встречаем октябрь ярко и необычно, то есть под аккомпанемент не самых популярных новинок в кино. Не благодарите.
1: Русское радио. В темном коридоре вещи.

0: Реклама на русском. Он мой номер
1: один, моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы Сбер спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет «Строевой устав».
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
11: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+. Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Стас Пьеха на русском радио. Где буду я? Я знаю, где вы будете буквально через 15 минут в нашем эфире, потому что в 22.00 стартует вечерний стол заказов на русском. Приветы, поздравления, признания, ну и да просто хорошее настроение. Почему бы не поделиться? К тому же сегодня Всемирный день улыбки. От нее станет всем светлее, как известно. Вообще, по иронии, именно в такой хмурый, дождливый осенний месяц отмечается Всемирный день улыбки. Так что давайте, делитесь поводами для улыбок, для радости. Ну, хотя бы скорые выходные. Чем не повод порадоваться? К тому же, улыбка — это тоже заразная штука. Ну, не так, конечно, как зевота там, да, например. Но все равно, вот видишь человека улыбающегося, у которого все хорошо, и невольно тоже как-то вот от него подзаряжаешься. Так что давайте, готовьте свои батарейки, будем заряжать и заряжаться. Меня зовут Максим Привалов, это «Русское радио». Дальше с нами Мона.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство поддержало законопроект Федеральной антимонопольной службы, обязывающий показывать в социальной рекламе многодетные семьи. Согласно документу, в случае, если в социальной рекламе используется образ семьи, то это должна быть благополучная семья минимум с тремя детьми. И к другим темам. Институт самозанятости нуждается в более понятных правилах и бесшовном переходе к статусу индивидуального предпринимателя, считают в Комитете Совфеда по экономической политике. В комитете обратили внимание на разрыв налогообложения между самозанятыми и ИП. По словам сенаторов, ассоциации самозанятых выражают готовность к повышению налоговой базы и ставки при продлении эксперимента по налогу на профессиональный доход, но при этом просят увеличить лимит годового дохода до 3 миллионов 600 тысяч рублей с ежегодной индексацией по инфляции. Турпоток по стране в этом году должен составить 107 миллионов поездок, следует из паспорта госпрограммы развития туризма. К 2029 году показатель должен вырасти до 133 миллионов поездок, а доля туризма в ВВП до 4,7%. При этом эксперты отрасли отмечают, что рост внутреннего туризма замедляется, а спрос частично смещается в сторону зарубежных направлений. Большинство водителей страны не понимают, как взаимодействовать с роботами-доставщиками на дороге и кто имеет приоритет в различных ситуациях, показал опрос. 75% респондентов затруднились ответить, кто имеет преимущество – автомобиль или ровер. Лишь 17% заявили, что частично ориентируются в правилах, и только 8% уверены, что хорошо разбираются в регулировании. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Максимом Приваловым.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: На русском радио открывается пункт приема ваших сообщений. Средства связи следующие. Выбирайте, которое ближе. Ну, начнем с номера 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Отправляя, перечитайте, все ли правильно написано, все ли там расставлены знаки, потому что иногда непонятно, кто кому чего. Ну и, конечно, о подписи тоже не забудьте. Плюс в социальной сети есть контакт, в смысле группа русского радио ВКонтакте. И есть наши одноклассники, точно такая же группа, официальная, называется «Русрадио». И туда можно и нужно написать. Увижу, обязательно прочту. Меня зовут Максим Привалов, я вас приветствую, я вас поздравляю с тем, что до начала выходных всего лишь пару часов, по крайней мере, там, где слушают русское радио по московскому времени. Стол заказов открывает Джонни, «Не смогу забыть», ну а потом не забудем почитать ваши сообщения.
3: Не смогу забыть твой взгляд, я не смогу простить тебя,

0: любить тебя.
1: Новая песня на русском.
2: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
3: Всем привет, я Татьяна Буланова.
4: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
3: «Вселенная»
2: на русском.
1: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вечерний стол заказов на русском радио. Считайте это официальным приглашением, где бы вы ни находились, что бы вы ни делали. Давайте-ка делать это сообща. Ну что, отдыхаем вместе. Доброй ночи. Большой привет Диане от Людмилы из Омска. И какую-нибудь красивую песню попробуем. Хочется поздравить мамочку. Зовут ее Лилия. Она самая лучшая на свете. Желаю ей всего наилучшего в жизни. Передаю привет в Ишимбай. Все это оставил Искандер. Доброй ночи. Поздравления с Днем улыбки моим друзьям, Надюше, Ириночке, Касперу, Кавказу. Счастья, здоровья и удачи. Что-нибудь веселая песенку, какую-нибудь веселую тагилец просит. Денис из Санкт-Петербурга. Денис Прошагин. Здравствуйте, Русское радио. Два рабочих дня пролетели незаметно. Очень сильно при этом я устал. Слушайте, Денис, это вы за два дня устали? Это, видимо, у вас график 2 через 2, да? А, кстати, что люди, когда там 7-7 работают? Или вообще вахтовым методом? Это же караул. Добрый вечер. Поздравьте нашу дочку Надежду Витальевну с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 9 лет. Ой, вы там приезжаете прям Надежда Витальевна. Я думал, там сейчас юбилей еще будет. Хотя почему бы и нет. Значит, всей семьей желаем ей здоровья, любви, счастья. Пусть в ее жизни все складывается красиво, радостно и удачливо. Так, ну точно, прям не на 9 лет. На вырост сообщение. Это же про любовь уже. Привет, уходит в город Первоуральск. Маша Мерзлякова, ты супер-женщина. Нашим сыновьям привет. И да, у нас на Урале обещают снег в выходные. Пойдем лепить снеговиков. Ну, прям снеговиков, наверное, сразу нет. Грязевиков для начала. Ну, таких разминочных. Хочется поздравить мамочку Лилию. По-моему, мамочку уже поздравляли. Так, это тоже было. Привет друзьям Алле, Алене, Татьяне, Ане, Юрию, Владимиру, Виталию. Всем хороших, позитивных выходных оставил Дмитрий. С днем ангела. Поздравления для Алексея. Солнышко, здоровья, благополучия, удачи, успехов в работе, денежек побольше. А также привет Димуле и Сашуле. Приятного вечера, отличного настроения. Наталья из Калининграда. Стол заказов на русском. Продолжим.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 22.17, столица русское радио. Вещает в ваших приемниках. У нас вечерний стол заказов. Если нужно кому-то что-то через нас озвучить, нет, ничего проще, давайте. Выходите на связь. Вот, например, частичка родины на расстоянии. Русское радио, привет вам. Из Египта, площадка строительства АЭС Эль-Даба. С днем рождения Виктора Никифорова из... Я все время забываю, как это читается. Из Власихи. Сейчас, подождите. Стыдоба, сейчас неправильно что-то. Это же причем Московская область, насколько я помню. Но каждый раз у меня вылетает из головы. Ладно. Сквозняк там, видимо. Так, а что касается Египта и строительства, это вообще здорово, это гордость. Кстати, да, у нас по всему миру строятся наши станции, нашими специалистами. Это правда. Власиха, все, я нашел. Из Власихи человек. Так, привет вам. И надеюсь, что легко переносите жару. У вас там еще лето вовсю. Это у нас уже отопление дали. Хочу поздравить любимую мамочку Лилию. Она самая лучшая на свете. Так, это уже было. Что же вы дублируете? Это миллион сообщений и не даете другим просочиться. Новочеркасск, оттуда лучшим испытателем электровозов Юга России. Мишка, держись, такая жизнь, все будет хорошо. Калек, терпи, дальше будет легче. Леха, заканчивай ремонт быстрее, пока тепло, чтобы обмыть успеть. Димас с Серегой, молодцы, держитесь. Это Олег Александрович. Всем раздал по привету. От Татьяны, поздравляю всех с днем улыбки, улыбайтесь чаще. Друзья, улыбка очень часто выручает нас. Большой привет одноклассникам Ире и Коле, Ярославле, их талантливой дочке Саше. Творческих ей успехов. С любовью, Татьяна. Легкого эфира. Спасибо большое, дорогая Танечка. Так, это было. Вот еще вижу. Расскажите, здравствуйте, коллектив. Тут швейного производства, но, видимо, в попыхах буква вылетела, и получилось шейного производства. Какие-то там шеи делают кому-то, мнут. Ну, в общем, швейное производство поздравляет Марину Владимировну Пырьеву с днем рождения, крепкого здоровья, всего наилучшего. Отдельно хочется пожелать нашему трудоголику Юлии Бугровой удачно отработать. Пожелала Оксану, ну и весь коллектив. Здорово, девчонки, большой вам привет. Спасибо, что с нами. Ровных строчек, чтобы нам не пришлось ничего распарывать и переделывать. Стол заказов на русском. У нас тоже все вживую. Все прям это как-то стежок к стежку. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Давайте, выходите на связь.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском, 22-26, столица. Всем вечерний привет, меня зовут Максим Привалов. Как зовут вас? Не забудьте ставить подпись, отправляя нам сообщение. Это не обязательно, конечно, но всегда приветствуется. Ну и как-то по-другому воспринимается, правда? Передайте моему ненаглядному, самому любимому Женечке из поселка городского типа Кильмесь. А передать что? Привет, наверное, да? Может быть, там что-то большее, но вроде как привет. Кавказ, красотка Ириночка, Ириночка-картиночка, Надюшки-красотульки, бесу-другану, хороших выходных вам, ребята, и белой полосы в жизни. Это Рудик оттуда нас приветствует. Здорово, давайте вот такое еще. Доброй ночи, сладких снов, чтобы в жизни все было благополучно. Это всем нам пожелание от Надежды, так что можно разбирать. Привет мужу Сергею, мы сейчас на даче, печка топится, в доме просто красота. Сережа, ты у меня на 5 с плюсом, жена Екатерина из Нижнего Новгорода. Я вот тоже считаю, что осень не повод закрывать дачный сезон, если там все оборудовано. Это ж прелесть, как хорошо. Свежий воздух, уют, романтик. Любимому мужу Андрею от Натальи большой привет. Наталья из города Ипатово, это Ставропольский край. Добрый вечер, Максим. Большой привет гостям из Благовещенска, которые сейчас в Анапе. Это Диана, Вова и Анжела. Жду третьего ребенка от Насти и Вовы. Сейчас надо понять, кто ждет третьего ребенка. Значит, в Анапе Диана, Вова и Анжела. Жду, причем третий. Может, ждут? Вова и Анжела ждут? Вот почему я всегда говорю, перечитывайте сообщение, а то мы сейчас не тому ребенка припишем, скандал будет в семействе. Значит, Насте и Вова, огромное спасибо. Большой вам привет, разберитесь уже, чей там ребенок. Кого ждем? Так. Огромный привет дочери Афине, всем слушателям. Авторские стихи, предупредила нас Эмма. И дальше реально прям стихи, огромное. С небес спустился осени каскад. В конце так они заканчиваются. Дорогие слушатели, в сэкономии времени вы зайдите, почитайте, пожалуйста, очень красиво. Это я из Макса, кстати, сейчас читаю. Привет, любимое русское радио, привет, Максим. Погода в Крыму налаживается. Пожелайте нам хорошей грибалки. Завтра идем. Любимому городу Симферополю, а также другу Артему большой привет, это Андрей. Так, грибалка, это что? Это типа... как рыбалка, только за грибами. Тихая охота, да? В первый раз слышу это слово, но мне очень нравится. Возьму в арсенал, расширю вокабуляр. Грибалка. Ну что, гребем дальше. Клава Кока у нас еще люблю. Это русское радио у нас. Вечерний стол заказов. Вы знаете, что нужно делать. Писать.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Какие мы все разные, у всех разные цели, задачи, мысли, думки перед сном. Вот Андрей, например, желает удачи сборной России по футболу, выиграть завтра. Андрей Самара, это для него важно. Ну ладно, будем наблюдать. Надеюсь, что все получится. Кристина пишет: «Здравствуйте, Максим, пожалуйста, привет мне и пошлите меня спать». «Отработала? Иди спать, завтра рано идти на мастер-класс», добавляет она. Кристин, ну, слушайте, впрок, ну, если спать не хочется, то это бесполезно, впрок не отоспишься. Если рубит, идите, если нет, потусите с нами. Огромный привет любимым, девочкам, жене Лене, доченькам Анастасии и Марусе, это Максима из Оренбурга, улетела. Огромный привет солнечную Чувашу, семье Владимировых и... Чумышовых. Наверное, так правильно. А может, Чумышевых? Не знаю. Всех люблю и скучаю, пишет Дмитрий. Так. Ой, ничего себе. Людмила тоже, какие тут стихи. Вот это да. Там причем мне так стыдно, неудобно. Это как бы посвящение. Но не буду я занимать эфир, зачитывая. Но, Людмила, спасибо. Прям неожиданно и необычно. Доброй ночи. Значит, сын Александра Ермолаев, его девушка тоже. Большой привет от Людмилы.
0: Стол заказов русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. У кассирши супермаркета был настолько властный голос, что пакет брали все, без исключения. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Минутка. Ну, окей, полторы на то, чтобы успеть еще что-то зачитать. Огромный, теплый, красивый привет для Светланы Филипповой и для Ксении Фартовой, наверное. Может, Фартовой? Фартовая было бы круто. Пусть всегда у вас будет отличное настроение, побольше счастливых моментов, улыбок, приятных сюрпризов. Вы замечательные. Привет специально для вас. От Алекса. Добрый вечер, Максим. Хорошего вечера, чудесных выходных. Привет знакомому Никитке. Он сейчас на дальнем рейсе, колесит по бескрайним дорогам. Работяга наш любимый. Никитка, солнце, приезжай скорей. Устина уже заждалась. Все глаза проглядела, пирожки остыли, а обнимашки в очереди стоят. Хорошо. После такого надо все бросать, где бы ни были, поворачивать на обнимашки и пирожки. Моему мужчине, с которым мы вместе уже почти 3 года, на всю страну скажите: Алексей, ты лучший, это мило вас хвалит. И сердечко вам оставило целый забор. Заходите, посмотрите. Добрый вечер. Привет, друзья, Малешки и Мишки. Они самые лучшие верные друзья. Поздравляю с прошедшим днем пожилого человека, моего дядю. Хорошего вечера. И с Всемирным днем улыбки. Анюта, спасибо. Привет маме. Зовут ее Нина, папе Виктору, доченьке Марусе. Люблю вас бесконечно. Желаю счастья и здоровья. Еще любимому мужчине Паше большой привет. Люблю. От Юли из Липецка. Так, все, ничего не успею вам сказать, кроме того, что в следующем часе у нас русский старт. Меня зовут Максим Привалов. Жду сегодня в гости певицу Рэй. И вы дождитесь, будет интересно.

0: Новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем ты

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство впервые оценило доходы от сбора за интернет-рекламу. В этом году в бюджет поступило 16 миллиардов рублей. В 2027-2029 годах правительство рассчитывает ежегодно получать от обязательных отчислений по 16 миллиардов 250 миллионов. Отчисления за интернет-рекламу ввели с 1 апреля прошлого года. И к другим темам. Пункты выдачи заказов маркетплейсов планируется облагать налогом на имущество по кадастровой стоимости наравне с торговыми центрами и офисами. Соответствующие поправки в налоговый кодекс приравнивают пункты к объектам бытового обслуживания, что может увеличить финансовую нагрузку на их владельцев. Идея перевести ПВЗ на налог по кадастровой стоимости прорабатывается еще с конца 2024 года. Новая система оценки поведения школьников защитит учителей и укрепит дисциплину, заявил ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. Глава ведомства подчеркнул, что речь идет прежде всего о формировании личности школьника. Во время тестового периода министерство проверит эффективность нововведения на практике, чтобы выявить все плюсы и минусы системы. С 1 сентября в 10 школах каждого региона ввели трехуровневую оценку поведения – образцовое, допустимое и недопустимое. Полузащитник «Монако» Александр Головин и нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев покинули расположение сборной России, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин. Когда они вернутся в состав, пока неизвестно. В субботу сборная России сыграет с Намибией в Екатеринбурге. Матч начнется в 18:00 по Москве. 6 октября в Нижнем Новгороде россияне примут Нигерию. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Русский старт» с Максимом Приваловым.
0: Новости. Новости на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт. Русский старт. С Максимом Приваловым.
2: Последний пятничный час начался в столице. Для нас это сигнал начать распаковку свежих песен, которые за неделю наштамповали артисты. Меня зовут Максим Привалов. Всем привет. Начинаем русский старт. Я пока буду тизерить премьеры, а вы включаете трансляцию из студии. Она идет на сайте русрадио.ру и в нашей группе ВКонтакте. Итак, начнем по красоте. Новинка от NU. Красота, разумеется, про любовь, разумеется, в миноре. Влад Соколовский вспомнит, что он еще и сольный артист, а не только в дуэте «Бис», персональная премьера «Эхо». Хабиб, как всегда, бодрый и весел. Новая работа называется «Посмотрите на нее». Но посмотреть не получится, будем слушать.
3: Ой, смотрите на нее, какая, и мое сердце замирает.
2: Новинка специально на осень под названием «Небо плачет», потому что по осени с небом такое бывает часто. Это Эстей, Татьяна Куртукова.
4: Сердце бьется в грудину от счастья.
5: Небо плачет, что это значит, чувства прячет.
2: Также сегодня разгадаем девочку тайну, поможем Хамали.
6: Ну опять не смог, а ты девочка тайна.
2: Ну и еще одна таинственная девушка, певица Рэй, сегодня будет премьерить свою новинку лично. Давайте знакомиться.
0: Русский старт на русском радио.
2: Добрый вечер, говорим мы певице Рэй. Здравствуй, дорогая.
7: Добрый вечер. У тебя такой поставленный голос, что даже чуть-чуть страшно.
2: Я не уверен, что это комплимент.
7: Нет.
2: У тебя такой голос, что даже страшно.
7: Ну нет, просто у меня нету такого поставленного голоса.
2: А тебе
7: голоса.
2: Такой не нужен. У тебя другой. У тебя красивый, звонкий, мелодичный.
7: Спасибо большое.
2: Так, друзья, врубайте трансляцию. Напомню, что можно не только в приемнике, но и на сайте, а также в группе ВКонтакте посмотреть на мою сегодняшнюю гостью. Луч света в темном царстве, хотел сказать, певица Рэй. Но потом понял, что Рэй, то есть луч, здесь ни при чем. Я прочитал какое-то интервью, там что-то с Вороном у тебя связано.
7: Да, но со временем поняла, что именно луч тоже мне очень подходит, потому что много кто говорит, что я именно светлое, как солнышко. И у меня есть привычка называть друзей, близких милыми такими ну, скажем так, именами, ну, солнышко, милый, дорогая и так далее. Поэтому мне кажется, что так тоже можно интерпретировать.
2: Мне кажется, что это тебе даже больше подходит, потому что сначала я вот наблюдал за твоей карьерой, за ее развитием. Сначала ты была такая действительно более готическая, более темная, а сейчас ты стала солнечная, светлая, поэтому пусть будет лучиком.
7: Я просто надеюсь, что вот эта темная история просто был пубертат.
2: Ну, у каждого из нас он как-то, знаешь, где-то внутри.
7: Это точно.
2: Разбуди своего внутреннего ребенка, не дай ему повзрослеть. Что касается взросления, тебе 19, вот ты считаешь, что ты уже повзрослел или еще ты где-то в процессе?
7: 100% в процессе. Я думаю, я всю жизнь буду взрослеть, учиться и расти. Я верю, что в 20 ты считаешь, что знаешь все, в 22 ты считаешь, что ты не знаешь ничего. Поэтому я не знаю ничего и, скорее всего, ничего не буду знать до конца своей жизни, как и каждый человек. Всегда есть что изучить. И это важно.
2: Был ли у тебя вариант не стать певицей, а стать кем-то другим? Я вот прочитал какое-то твое интервью, ты говоришь, я вот случайно в шоу-бизнесе, я как бы вот вообще это в стечении обстоятельств.
7: Конечно, был вариант. У меня есть мечты, которые останутся мечтой, скорее всего. И в будущем я планирую получить какое-то образование, которое вообще не... Ну, не музыкальное, но я пришла в эту профессию, потому что у меня получается, и я искренне это люблю, я живу музыкой, и я уверена, что были другие пути, и они есть, но на данный момент это моя жизнь.
2: Скажи, а образование, как, то есть школу ты закончила, да? Получается, у тебя высшее образование есть или нет?
7: У меня нет высшего образования, я закончила 9 классов, но очень хочу его в будущем получить. То есть, причем куда-нибудь, я пошла с огромной радостью на химфак. Я очень люблю...
2: химичить. Я очень люблю химичить по жизни.
7: Может быть, что-то связанное с экономикой. Это тоже очень меня интересует.
2: Это всегда полезно.
7: Согласна.
2: А у тебя, кстати, как, кстати, с экономикой? Ты транжира или нет? Давали тебе деньги карманные или, наоборот, от тебя все это прятали? И говорили, нет, а то привыкнешь.
7: Когда я начала сама зарабатывать, мне перестали давать карманные деньги. Понятное дело, если деньги совсем заканчивались на какие-то прогулки с друзьями, могли дать какую-то небольшую сумму, но не то, чтобы мне давали большое количество денег на какой-то определенный период времени. И сейчас я какие-то хотелки обеспечиваю сама себе. Понятное дело, я живу с родителями, поэтому я ем еду дома, я не плачу коммуналку, я не плачу аренду и так далее. Это сильно помогает, но я сейчас активно коплю на дом. Поэтому основной свой доход и самые крупные суммы я откладываю именно на него. Самая большая, возможно, недосягаемая, но я надеюсь, что досягаемая цель – построить дом за 5 лет. Ну, не построить, накопить на него.
2: Слушай, мне нравится. То есть ты там не квартирку, ничего, сразу дом.
7: Я выросла за городом.
2: Да, я даже знаю, я был в этом месте, это очень красивое место.
7: Я причем хочу прямо рядом с родителями построиться, потому что все-таки у меня со временем появился страх забегаться и не приехать, не уделить достаточно внимания. Я очень близка со всей своей семьей, бабушки, дедушки, родители, и хочется остаться поближе. Но при этом иметь все-таки отдельный дом, чтобы не жить с ними.
2: Ну, я догадываюсь, сколько там стоит недвижка примерно, поэтому копить и копить. А может быть, нет, может быть, ты сейчас начнешь так активно зарабатывать, что купишь.
7: Дай бог.
2: Вот, сейчас.
7: Но я не хочу покупать готовый дом, я и хочу конкретно его построить.
2: Я не удивлен, он тоже будет необычный, как и все, 100%. Чего ты касаешься. Ну, это сейчас намольное место, на котором ты сидишь, поэтому загадывай желание на деньги, на творчество, на любовь, на что хочешь, сбудется точно.
7: Обязательно.
2: У нас для этого есть 50 минут на общение, ну и, конечно, на музыку. Значит, песня, с которой ты пришла, называется «Пожары».
7: Да.
2: Давай мы ее послушаем, потом как следует откомментируем.
7: Договорились.
2: Что-то хочешь сказать, перед понапутствовать, настроить, там, не знаю, как подчеркнуть какие-то моменты, на что обратить внимание?
7: Ой, мне очень нравится то, как аранжировка и ход бита меняется под конец песни. Мне кажется, это был очень классный ход, я его очень люблю. И мелодия куплета мне тоже очень нравится. Она однокуплетная, и мне кажется, что это было то, что нужно.
2: Ну, давайте, закатываем рукава. А вот, это я, кстати, к вопросу о рукавах моей гости. Мы обязательно их рассмотрим. Там у нее просто звездная или дорожная карта, она вся такая в татушках. Включайте трансляцию, мы пока примерим песню. Рэй, «Пожары» здесь на русском.
0: Русский старт на русском радио.

0: Рэй, «Пожары», премьера здесь на русском. Ну, я тебя поздравляю, огонь!
1: Спасибо большое, рада, что нравится.
0: Да, не случайно ты назвала песню «Пожары». Ну, действительно, огонек. Это аплодисменты от меня.
1: Спасибо.
0: Я думаю, что стране тоже понравилось, но мы обязательно потом почитаем комментарии. Друзья, вы не скупитесь, пожалуйста, пишите приятные слова или неприятные, но зато вот все равно пишите, они охваты повышают. Мы ничего не боимся. Больше грязи, выше рейтинг, правда? Вообще. Так, значит, песня, ты говоришь, полностью твоя. Сама ты же пишешь и музыку, и слова.
1: Конечно, да, я пишу сама мелодию и слова, но, конечно же, я в компьютере писать музыку, именно составлять аранжировку, я не умею. Поэтому я сижу на студии вместе с моим близким другом Герой Багировым. Привет, Гера. И эту песню мы сделали вместе с ним. Это очень талантливый композитор, который сильно помог, когда это касается выбора инструментов. Это всегда совместная работа, поэтому не могу о нем не сказать.
0: А у тебя как процесс творческий? Вот люди же по-разному пишут. Кто-то легко, по наитию, кто-то в муках рожает новые песни. У тебя как?
1: Я пытаюсь писать бездумно. Творчество — это эмоция, это не мозг. Нужно отключать голову и писать о том, что ты чувствуешь.
0: Ну, наверное, неосознанно, да?
1: Конечно.
0: Просто бездумно — это сейчас люди скажут. Чувствую, понятно, чувствуется, что да, бездумно. Имеется в виду, что неосознанно, по наитию.
1: Да, потом ты возвращаешься, что-то меняешь уже, и складывается композиция. Но сначала ты пытаешься меньше думать, больше чувствовать.
0: Ну, тоже такой этот сенситив, да, подход через как раз вот ощущения какие-то.
1: Возможно, можно и так сказать.
0: Хорошо, мы вернемся к разговору через пару мгновений, пока как бы надо, чтобы новинка впиталась, настоялась. Рэй, «Пожары», если понравилось, найдите песню, добавьте себе. Ну,
1: будет очень приятно.
0: Артистке будет приятно.
2: Пятница. Русский старт на русском. Ловим ритм.

0: «Русский старт». Включи выходные.
1: Все верно. «Русский старт» на Русском радио. Сегодня напротив меня певица Рэй. Здравствуй.
2: Привет.
1: Так, мы собрались сегодня по приятному поводу. У Рэй новая песня, называется «Пожары». Мы ее уже послушали. В середине часа к ней еще раз вернемся. Для тех, кто только-только нас нагнал, настиг и поймал в приемнике. Значит, я вас настоятельно рекомендовал посмотреть на мою сегодняшнюю гостью еще и потому, что ты известна экспериментами над собственной внешностью.
2: Это так.
1: Что только не было. Ты, по-моему, и лысая была,
2: да.
1: И черная была, и какая только не была.
2: Это точно. Сейчас я просто бело-рыжая.
1: Ну, сейчас ты прям дитя цветов.
2: Спасибо.
1: Такая ты прям из 70-х, немножечко хиппи.
2: Возможно, возможно. Я люблю стиль хиппи, это всегда для меня... Да и философия мне отчасти близка. Это красиво, честно и близко к природе, как и я, в принципе.
1: Кто-то консультирует или нет, или сама?
2: Нет, сама. Сложно найти стилиста, сложно, но... Зато получается быть собой, это круто. Я люблю вдохновлять людей на что-то свое, опять же. Всегда говорю о том, чтобы люди искали то, что им близко. И я очень рада, что кому-то это понравилось, кого-то это вдохновило на что-то свое, потому что все равно 100% повторить мы за кем-то не сможем, и это никогда не будет до такой степени близко, как что-то, что ты... выдал из себя.
1: Но ты вот наигралась в эти резкие переходы контрастные? Или, как знать, еще столько всего не попробовано?
2: На данный момент, я думаю, да. То есть у меня самое такое кардинальное в планах, но это на ближайшие, не знаю, 3-4 года. Когда мне надоест эта прическа, я очень люблю зеленый, это мой самый любимый цвет. Я когда смотрю на что-то зеленое, это у меня просто прилив радости внутри, поэтому я думаю...
1: На деньги.
2: И я думаю, какой-нибудь моховый зеленый в какой-то момент сделать прям длинные зеленые волосы, но это позже, и я не знаю когда. Но эта мысль где-то летает вокруг.
1: А вот, например, вообще кардинально, и вдруг раз, вуаля, леди. Прям такая, ну, в классическом понимании этого слова.
2: Я так люблю прикалываться. То есть у меня перед выходом моего альбома «Сказки яблочных людей».
1: Это самая свежая пластинка, да? Или она единственная? Нет, по-моему, это...
2: Нет, самый свежий альбом, именно альбом, ага. Да. Я писала его в Красноярске, мы с ребятами там решили прикольнуться, сняли студию, сделали меня... Тогда еще тренд был, мой 2016-й, а так как в 2016-м мне было очень мало лет, мы решили поприкалываться, сделали мне такой прям макияж, такой, что меня бабушка не узнала. Скини-джинсы, какая-то у нас тоже была скини-штука, типа топа, я не знаю. И прикололись. Пост залетел, все офигели, и там комментарии разделились на двое серии. Не отверните, вот, теперь красивая. Но это забавно, это всегда прикольно попробовать.
1: Ну, я понимаю, что у тебя настолько творческая энергия, что она из всех возможных, да, этих каналов коммуникации идет.
2: Это
1: точно. И в музыке, и во внешности, и прочее. То есть я понимаю, что спрашивать там, как отнеслись родители или бабушка, странно, потому что, ну, как бы они ни отнеслись, тебя бы это не остановило.
2: Да, но меня всегда очень поддерживали. То есть и бабушка, и родители. Опять же, мы близки, и всегда это поддерживали. Все было супер, все...
1: Так, я поняла, что в семье, все на твоей стороне, а вот, допустим, учеба, школа, там ты кто была, трудным ребенком, каким-то желанным гостем у школьного, там, не знаю, психолога или завуча, или нет?
2: Ну, у меня были тяжелые периоды, было сложно, я была не самым легким подростком, как и многие, и я рада, что это осталось там, то есть мне кажется...

0: вообще разбираюсь в математике. Просто не мой предмет, мне прям тяжко дается.
1: А ты в какой-то необычной школе училась?
0: Я училась в разных школах, но все, в принципе, были... Ну, я в общем купе посмотреть на это все одинаково.
1: Все, я понял. Время для еще одной музыкальной премьеры, потом вернемся к разговору. Это «Русский старт». У нас сегодня парад новинок. Сейчас будем встречать свежую песню от NU.
2: «Русский старт» на русском радио.
1: NU — это Юра Николаенко. Новая песня называется «Красота». Я думаю, что вам понравится. Она как раз на осень такая в меру лиричная, меланхоличная.
3: Ай, какая красота, жаль. Я снова все разрушу, дай.

0: Премьера на русском радио, NU, красота, свежая песня, разумеется, потому что у нас пятничный русский старт, премьерим новинки. Со мной сегодня певица Рэй, что скажешь по поводу услышанного?
1: Мне кажется, чудесно, красивый голос, очень круто.
0: Если бы такая песня попалась тебе, что бы ты с ней делала? Промотала, переключила, добавила в плейлист, узнала бы, что за артист? А может быть, ты знаешь, что за артист?
1: Я бы дослушала, но ради интереса в первую очередь, потому что я такое не слушаю. То есть я люблю другие жанры музыки, и на постоянной основе такое слушать не могу. Но с профессиональной точки зрения могу сказать, что очень красивый голос, очень круто сделано, вообще супер.
0: То есть этого певца ты не знаешь?
1: Нет, не знаю.
0: Юр Николаенко. А ты вообще следишь за теми, кто... Ну, понятно, что тебе 19, и, допустим, для тебя какие-нибудь артисты, которым уже за 40, это, наверное, страшные пережитки прошлой эпохи или нет?
1: Нет, понятное дело, что кого-то я слушаю. Я, к примеру, у меня есть совместные песни с Дианой Арбениной.
0: Ой, об этом я тоже хочу с тобой поговорить. Я знаю, что ты гордишься этим поступком, ты сама ей написала.
1: Да, я сама ей написала, ей очень понравилось. Это прям большая честь для меня, я скажу так, потому что я активно слушаю ее музыку.
0: А куда ты ей написала? В личку?
1: Да, в личку.
0: То есть она просто зашла на твой профиль, посмотрела, кто ты, молодая артистка.
1: Нет, мы знакомы. А-а-а. Мы были знакомы.
0: То есть это существенно сокращает дистанцию.
1: Мы знакомы. Поэтому, да, я вскинула ей песню. Она очень зарядилась этим. Я помню, я еду из аэропорта. Она мне звонит и говорит: блин, как же круто! Я так хочу зачитать там немножко рэпа. И она очень красивый речитатив там зачитала.
0: Просто это очень похоже изобразило сейчас ее. Ну, вот эту подачу ее, да.
1: Да, и я была безумно счастлива, абсолютно

0: В седьмом небе это огромный артист, на которого я смотрю как, может, даже отчасти как на кумира.
1: А еще кто, кого похвалишь, кто тебя интересует?
0: Я, ну, слушаю Земфиру, понятное дело, из новых. Ну, это смотря что я на постоянной основе слушаю. Ну, вот, ну, я сказала бы Арбенина, Земфира. Из серии «В караоке покричать», мне кажется, Люба Успенская.
1: Ой, но это наше все.
0: Ну да, из ее последних песен «Плакала Надежда» вместе с Келианой и Джаконом, он же Джакон, да?
1: Угу.
0: Вот это было хорошо, это прям очень круто сделанная песня, Любин голос, но это очень круто.
1: Угу. Ну я вот, кстати, вот не знаю насчет одной из артисток, которую ты назвала, по-моему, она все-таки иногенская. На всякий случай, друзья, ставим плашечку, что, ну, мало ли. Так, давайте вернемся к нашей музыке. Сейчас у нас будет еще одна премьера. Ну, только Влад Соколовский, ты знаешь?
0: Нет.
1: Да как так?
0: Будешь меня знакомить.
1: Когда была группа Бис, наверное, ты еще просто не родилась.
0: Меня просто пока не
1: родилась.
0: Было.
1: Родилась, потому что они, по-моему, там 16 или 17 лет назад пели.
0: Возможно.
1: Ну, в общем,
0: это... Я была очень маленькая.
1: Да, ты не интересовалась тогда. Короче, есть такой певец, Влад Соколовский. Он был женат на Рите Дакоте, может быть, такую ты знаешь девушку?
0: О, конечно. Я выступала на разогреве у Риты Дакоты.
1: Вот видишь, как тесен мир шоу-бизнеса.
0: Это точно.
1: Это бывший муж Риты Дакоты.
0: О, понял.
1: Влад, прости, что я тебя так представляю с этой стороны, но здесь понятнее будет. Новая песня называется «Эх», мы послушаем и потом откомментируем.
2: Русский старт на русском радио.

0: Ой, ну очень нравится, по крайней мере, мне. Влад Соколовский, премьера на русском. Новинка называется «Эхо». Сегодня со мной певица Рэй, для которой Влад Соколовский... Вот знаешь, как было время, когда Влад Соколовский, мы познакомились с ним, он был чуть старше тебя. А сейчас, прикинь, как круг замкнулся. Теперь
1: офигеть.
0: Пришла ты и говоришь, кто такой, кто такой? Теперь дяденька какой-то поет. Ну что, как тебе песня?
1: Мне нравится. Очень красиво, очень классно. Мне он напоминает голосом чуть моего друга Саши Филина. И мне кажется, это неплохо. Очень красиво, очень классно. Мне сложно негативно высказываться о какой-либо музыке.
0: А я не прошу негативно, я прошу правду.
1: Не считая и музыку. И музыка — это вообще не музыка. Круто сделано, мне нравится.
0: То есть и вообще ни в каком варианте не приемлешь?
1: Я бойкотирую.
0: А вот это вот «Ана-та-та-да под шаде», под шафе.
1: Я считаю, что это... Ну, очень плохо, что большие артисты стали этим пользоваться. Это просто... Для меня лично это неуважение к зрителю. И надо понимать, что, опять же, у нас сейчас большая проблема в том, что переполнена индустрия, причем многие индустрии, и с этим не помогает. Еще сложнее находить, в общем, артистов, хороших, живых, интересных артистов. Это мешает, и это напрямую мешает мне в том числе. Но мне особо жалко, когда это, кстати, генеративного, и особенно жалко художников. Я стараюсь работать конкретно с молодыми, маленькими художниками, чтобы хоть как-то, не знаю,
0: поддержать.
1: Вывести их в свет.
0: Да, я с тобой абсолютно согласен. Так, значит, напомню, что у нас идет трансляция не только в приемниках, но и на сайте rusradio.ru и в группе ВКонтакте. Можно разглядеть мою сегодняшнюю гостью, а там есть что поразглядывать, потому что она такая вся изрисованная, такие у тебя классные татушки.
1: Спасибо!
0: Это ты как-то по собственным эскизам или что? Или ты наткнулась на кого-то, там было «сделай одну, 5 бесплатно».
1: Нет, вот которые на руках, мои основные... Я нашла тату-мастера в какой-то момент в соцсетях и абсолютно влюбилась в ее работы, написала, мы связались, и после первой вот этой татуировки с ней абсолютно еще в творческом плане влюбились друг в друга. И теперь я к ней скоро иду на еще одну татуировку.
0: Это которая по счету уже будет?
1: Я не считаю.
0: А, сбилась, все? Ну, к сотне?
1: Нет, ну не к сотне. Ну, штук 20.
0: Это еще не надоело, еще продолжается процесс?
1: Я бью ботанику, потому что ботаника не надоедает. А-а-а. Как бы я всю жизнь буду видеть растения вокруг себя и на себе, мне, в принципе, это только радость приносит.
0: Ты какая-то девочка-клумба, ну прелесть.
1: Так. Я жду, когда я займусь своим огородом, а пока что я занимаюсь своим амбассадорством с прекрасным брендом RAD. Весь сентябрь.
0: Что-то под про растения или нет?
1: Нет, это про косметику. Я человек, который не очень хорошо умеет краситься, и бренд RAD для меня открыл абсолютно новые горизонты, когда это касается какого-то бьюти, ярких макияжей и самопроявления. Очень классная косметика, очень интересные ребята, я очень рада, что у меня получается с ними сотрудничать. Мое лицо было на баннерах во всех «Золотых яблоках» весь сентябрь. Большая для меня, большая заслуга. Ну, я горжусь собой за это. Я очень рада, что это именно RAD.
0: Но они сами на тебя вышли, или ты их?
1: Да, сами.
0: Ну, за денежку?
1: Мы не будем это обсуждать.
0: Нет, ну, слушай, мало ли. Скажи, ты молодая, мы тебя вот таким образом раскрутим. Или ты просто так ничего не делаешь?
1: Ну, смотрите, я все-таки коплю на дом. Я просто скажу вот так.
0: Извини, ну, мало ли тебе там отсыпали фуру косметики на 5 лет вперед.
1: Ой, фуру косметики они мне отсыпали. И скоро буду снимать особый прикольный проект, где RAD как раз будет учить меня краситься, потому что очень хочется, особенно с такими прикольными, с такой классной продукцией. То есть я видно, как с заботой они к этому подходят. Для меня это важно, когда это касается любой рекламы. Важно, чтобы то, что я рекламировала, было качественным, хорошим, этичным в том числе. Поэтому я и часто маленькие бренды поддерживаю, поэтому вот так вот.
0: Ну все, закончилась рекламная пауза. Давайте снова к музыке. Называется песня «Смотрите на нее». Это Хабиб, еще одна премьера из тех, которые мы анонсировали. Ну, Хабиб, ты знаешь хотя бы?
1: Конечно.
0: Ну, тут на ягоду малинку попала.
1: Ой, я работала с Денисом Ковальским, который сейчас с ним работает.
0: Все, расскажешь.

0: Йо, Хабиб, премьера на русском, певица Рэй сегодня со мной. Что скажешь по поводу новой песни Хабиба?
1: Мне очень нравится дудочка, которая там играет. Вот меня она прям зацепила. Понятное дело, что в основном песня, которую мы тут слушаем, это не то, что слушаю я. И оценивать я могу это только с музыкальной, такой полупрофессиональной точки зрения. Но пока что мне все очень нравится.
0: Ой, спасибо. Нам будем считать, что это комплимент. Наши вкусы
1: большой
0: совпали
1: комплимент
0: в этом смысле. Мне Рэй сказала, что готовится к концерту.
1: Да.
0: Где, когда, что, как это будет?
1: У меня будет сольный концерт 25 февраля на площадке «Оригинал». Во площадке, как правильно сказать. Ну, в общем, в клубе «Оригинал». Это будет сольный концерт, большая программа с музыкантами. Я очень люблю выступать с музыкантами. Это всегда больше жизни и какое-то воодушевление, когда ты не один на сцене. У тебя есть такой друзья, которые с тобой рядом. Да, я очень люблю выступать.
0: Но это же не первый твой концерт.
1: Не первый.
0: А чем будут отличаться от остальных, размером или что? Или...
1: Я думаю, тем, что я подросла, и новыми песнями, и новыми фитами, и мы много чего готовим. Поэтому вот так вот.
0: Ну, образами же покоришь?
1: Постараюсь. Я еще не придумала, я думаю об этом активно. Думаю, как это сделать правильно и интересно. Поэтому да, я постараюсь. И у меня вот есть песня в голове, которая, ну не в голове, а которую я написала как раз на альбоме «Сказки яблочных людей», mm-hmm. Называется «Дыши мне на счастье». И мне она так нравится, и мне кажется, что под нее надо хороводить. И я очень надеюсь, что маленький хоровод получится.
0: Ой, у нас есть специалистка по хороводам Татьяна Куртукова, которая матушка. Вот, сейчас будет пару-тройку этих примеров. Как раз новая песня называется «Небо плачет». Я хочу сказать, что моя гостья сегодня творческая. От макушки до пяток. Это в прямом смысле, потому что пока играла музыка, Рэй говорит, я вот этот свитер же сама себе связала и сейчас показываю.
1: Да, вот. Я просто еще в жилетке, потому что на улице холодно, но да, это...
0: И шью, и вяжу, и слова не скажу.
1: Да, я еще вышиваю вообще-то гладью.
0: Ничего себе. Это откуда? Это от бабушки?
1: Бабушка вяжет, но в детстве не могла привить. А потом у меня что-то стресс начал накапливаться, и я взялась за крючок, потом взялась за спицы. И теперь я вяжу вместе с бабушкой, и у нас бывают вязальные дни. Это чудесно, это разгружает.
0: В 4 руки?
1: Я иногда и в 6.
0: А это кто приходит?
1: Подружки, мы прям подружками вяжем. Я всех подсадила.
0: Вязальный клуб.
1: Да.
0: Ну, круто. Значит, я обещаю вам еще одну премьеру. Называется «Небо плачет». Услышим ее через пару мгновений здесь, на русском. У нас русский старт. Продолжаем.
2: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
3: Я дома с женой, веду себя как тигр. Хожу на 4 лапках и бесшумно. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
2: Русский старт на русском радио.
0: Вот обещанная премьера «Небо плачет». Это СТ и Татьяна Куртукова. Послушаем и откомментируем.

с тобой уже нет. Растут цветы на лугах полевые. Мы говорили с тобой обо всем, и после мы же подолгу молчали. Проходит все, мы тоже пройдем. Вслед за дождем пройдут наши печали. Дожди пройдут, и мы встретимся вновь. Знаешь, проходят любые ненасти. Преодолеется наша любовь, и сердце бьется в груди.

0: Ну что, вот она, главная по хороводам, Татьяна Куртукова на Русском радио, с ней СТ, премьера под названием «Небо плачет». Мы сегодня с певицей Рэй собрались, слушаем новинки, делимся впечатлениями, ощущениями. Понравилось?
1: Да, все супер, мне нравится. «Матушка-Земля», когда только вышла, я ее слушала периодически. И мне кажется, очень классно.
0: А вот мне кажется, что даже у тебя в творчестве есть эти вот народные вокальные мотивы.
1: Да.
0: Это откуда? Это само прет изнутри или ты это делаешь?
1: Я когда только училась вокалу, я сначала была народницей. Недолго, не профессионально, но была. И мне это очень нравится. Мне кажется, это очень красиво звучит. И я пытаюсь этим не перебарщивать, потому что все-таки в другом жанре, но люблю это добавлять.
0: Если вы не слышали, с какой премьеры пришла моя гостья, я вам сейчас специально поставлю кусочек, чтобы вы оценили, что там есть что-то такое народное. Итак, Рэй, «Пожары», вот что мы сегодня премьерили.

0: Как модненько звучит, как круто.
1: Спасибо большое.
0: Ну, аранжировщик твой сейчас, наверное, скажет, ой, ну, обыкался он весь. Мы его сегодня хвалим.
1: Да, Гера, Вагир, вообще, у нас даже совместная песня есть. Это невероятно талантливый человек. Это, я даже аранжировщиком его боюсь иногда называть.
0: Саунд-продюсер, извините.
1: Он композитор.
0: О,
1: это
0: ну
1: прям,
0: все.
1: Это очень крутой человек. Он много чего написал, и я очень рада, что у меня получается с ним работать.
0: Ну, ладно, все, Гера. Наше почтение. Значит, певицу Рэй, вот многие пишут о том, что да, мы за тебя болели на том или ином шоу. Смотрите, а артистка, при том, что Рэй 19 лет, ты ведь уже смекнула, что надо идти по всяким реалити, да? Или,
1: я
0: или
1: смекнула,
0: тебя туда тебя заманили?
1: Я считаю, что после вот этого реалити мне можно только еще одно. А потом больше туда нельзя суваться.
0: Ты была в каком? В «Большом Куше»?
1: Я была в «Большом Куше» и «Наследниках» в первом, сезоне, в первом сезоне.
0: Но как ощущения?
1: Ну, круто, чего? Наследники — это выживание. Это было тяжело. Я за неделю потеряла 6 килограмм, которые мне очень были нужны, я скажу так. Потом очень долго их набирала. А в «Большом Куше» просто дикий режим, но очень интересно, я скажу так.
0: А какой еще, куда ты хочешь сходить и больше ни ногой?
1: Вот есть, да, я бы в «Ставку» сходила. Ну, это звучит интересно.
0: А я не знаю, что там надо
1: ставка
0: делать.
1: «Ставка на любовь» — это когда ты с своим любимым едешь.
0: А
1: мы просто...
0: А любимый согласен на это?
1: Он 100%. Но мы еще просто с ним очень смешны в своем проявлении. Поэтому, мне кажется, это было просто очень прикольно. Мы, конечно, не скандальные, но, не знаю, удовольствие получить и так далее. Также мне очень нравится «Сокровище императора».
0: А это не то же самое, что «Большой Куш»?
1: Нет, это разные вещи.
0: Мне кажется, что просто в разных декорациях.
1: Не-не-не, там, если «Большой Куш», это прям продолжительная игра, где нужно обманывать и так далее. У меня это плохо, очень плохо получалось. Как я дошла, докуда дошла, я не знаю. А «Сокровище императора» — это такой квест из серии. Ты начинаешь топать и заканчиваешь вечером.
0: Угу.
1: То есть это тоже звучит очень интересно.
0: А вот если любовную тему развивать, скажи, пожалуйста, а ты вообще выставляешь личную жизнь или нет?
1: Стараюсь, нет. То есть я...
0: Ну ты афишируешь? Все знают, с кем, как, кто твоя половина?
1: Нет, нет, я... Все знают, что у меня есть половина и что я занята, потому что я в этом плане... ну, это для меня важно.
0: Угу.
1: То есть я все-таки очень... Я люблю своего молодого человека, поэтому никуда ни-ни-ни и так далее. Плюс это все-таки ставит барьер между людьми, которые как-то хотят ко мне...
0: Сблизиться.
1: Ну да. Угу.
0: Это... Сократить дистанцию.
1: Ну, скажем так, да. Но кто это, я не распространяюсь.
0: Класс. Все больше людей будут знать нашу тайну. А он публичный или нет? Хотя бы это можно говорить?
1: Нет.
0: А из музыки или нет?
1: Нет.
0: Ой, вообще, круг подозреваемых так расширился. Ты прям девочка-тайна. Это я уже примерю следующую песню.
1: А,
0: она
1: ого.
0: Так называется, «Девочка тайна». Это будет «Хамали», финальная новинка, послушаем. И будем уже плавненько сворачивать разговор. Ну, про «Хамали» ты знаешь, кто это? «Хамали»
1: Навай,
0: помнишь? О, ну хорошо. Немножечко кальянного рэпа. Все говорят, что он уже все, на нет. А вот, смотрите-ка, на нет и сюда нет. «Хамали» по-прежнему творит.
2: Все, что связано с тобой, будто мистика. Вот он, я стою перед тобой, но не близко как. Не понять, о чем ты думаешь, где истина. Что тебя тревожит по ночам, что...

0: Хамали, девочка тайна. Ну, старые добрые Хамали и Наваи, только тут без Наваи, мне кажется. Певица Рэй, слушаешь ли ты такую музыку? Рэпчик такой?
1: Нет, но иногда послушиваю старые кальянные хиты. Смотря какая ситуация. Я вообще меломан, я правда слушаю все. Плюс считаю, что для новой музыки надо расширять горизонты. Поэтому пробую и слушаю разное.
0: Скажи, а старые кальянные хиты, это насколько старые?
1: Ну, лет 3-4-5 лет назад. Но это старые, это из серии не то, что сейчас популярно. Ну, тоже популярно, но не... сейчас.
0: Я
1: не знаю, как это объяснить.
0: Я понял. Ну, то есть песни, которые когда-то тебе понравились, ты их просто к ним возвращаешься.
1: Ну да, периодически.
0: Угу. Так, давайте подводить итоги нашей искрометной, но скоротечной беседы. Значит, сегодня мы открыли для вас, потому что я, например, вот мы когда за эфиром говорили с Рэй, я говорю, я ведь хотел тебя позвать еще 1000 лет назад, когда у тебя была потрясающая песня «Туман», которая называется, да?
1: Да.
0: Ребята, если вы не слышали, девчата, если вы не слышали песню Рэй «Туман», вы обязательно должны ее найти и просто с ней ознакомиться. Это вам домашнее задание, факультатив.
1: Очень рада, что тебе понравилось. Я буду очень рада, если наш дорогой зритель сможет еще послушать другую мою музыку, потому что у меня много разного. И очень советую послушать альбом «Сказки яблочных людей». Это такая работа, которая, мне кажется, меня олицетворяет.
0: Это про айфончиков?
1: Отчасти да. Кстати, в основном у взрослых людей, когда слышишь название, у них именно к айфону, а у молодежи они сразу к Адаму и Еве. У меня была история, что мы дети яблока из серии. Что мы все дети природы из серии.
0: Вот это да. Ну что-то по-мичурински завернуло. Так, когда мы наслушаемся песен, мы их выучим наизусть и пойдем к тебе на концерт петь.
1: Буду очень рада вас видеть 25 февраля в клубе «Оригинал».
0: Ой, от зубов артистки отскакивает.
1: Молодец. Приходите, пожалуйста. Заряжено. Билеты уже в
0: продаже. Афиши?
1: Все есть. Все на месте.
0: Я тебе желаю. Большой ли клуб-то, кстати?
1: Ну, нормальный. Ну, не то чтобы я собираю лужники, но нормально. Я надеюсь, соберу.
0: Я тебе желаю кайфануть, и чтобы все остальные кайфанули. И я так подзарядился от нашей встречи. Ты действительно такой солнечный человек.
1: Спасибо тебе.
0: Продолжай
1: огромное.
0: Творить, продолжай вытворять. На нашу радость брейся на лысо, записывай песни, вяжи свитера, все, что хочешь. Мы будем любоваться и наслаждаться.
1: Спасибо большое.
0: Да, давай, на прощание 30 секунд твои, что хочешь сказать стране.
1: Я хочу сказать большое спасибо, чудесным вам вечера, чтобы музыка, которая вам нравится, всегда звучала там, где вам нравится. И чудесным вам вечера, что могу еще сказать. Слушайте и мою музыку тоже.
0: Правильно, это была певица Рэй. Мы сохраним трансляцию, она будет висеть в нашей группе ВКонтакте. Зайдите, посмотрите, полюбопытствуйте. Ну и найдите артистку в соцсетях, напишите ей приятности. Все, чао, спасибо, хороших выходных.
1: Пока.
2: Большое. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Привалом.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Начну с обзора ключевых событий за 2 октября. Спрос на бензин стабилизировался, а крупные сетевые АЗС сдерживают цены в пределах инфляции, заявил вице-премьер Александр Новак в Совете Федерации. Миноборнауки предложило принимать участников СВО и их детей на платное обучение в вузы вне лимитов. А в Госдуму внесли законопроект, обязывающий школы принимать всех девятиклассников в 10 класс. В случае принятия закона результаты ОГЭ и внутренних тестов больше не смогут стать причиной для отказа. Минфин предложил с 27 года включить доходы от продажи недвижимости в общую базу НДФЛ, пишет РБК. Зарплаты и деньги от продажи квартиры будут суммироваться, после чего к общей сумме применят прогрессивную шкалу со ставками от 13 до 22%. Размер платежа по-прежнему будет зависеть от срока владения недвижимостью. Россиянин Егор Корнев повторил мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров кролем на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Баку. Результат 22-летнего спортсмена составил 44,84 секунды. За мировой рекорд Корнев получит от организаторов соревнования 10 тысяч долларов. Сегодня погода в стране будет неоднородной, сообщили в гидрометцентре. В Пермском крае прогнозируют дождь и мокрый снег. В Свердловской области также пройдут интенсивные смешанные осадки. Южные территории не останутся в стороне от ненастья. В Северной Осетии прогнозируют обильные дожди, а в горных районах смесь простого и мокрого снега. Схожая картина сложится в Дагестане, Чечне и Ингушетии. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Ну, умение любить — это как музыкальный слух. Либо есть, либо косолапый прошелся и все тонкие материи уничтожил на корню. И здесь маэстро Пресняков точно из тех счастливчиков, кто этим даром наделен в абсолютно полной мере. Пластинку «Счастливчик», кстати, искренне рекомендую к прослушиванию целиком. По-настоящему классная она. Ну и песни из этого альбома можете в изобилии слышать в эфире любимого русского. Бесценный май, здравствуйте! Это я, Юлия Калинина. Буду с вами здесь на русском до 8 утра. И поверьте, сделаю все возможное, чтобы мы с вами научились, ну, если не любить, то отдыхать. Или, скажем так, любить самих себя. Самих себя баловать, холить, нежить, лелеять, песни любимые слушать. В общем, суббота и воскресенье нам с вами даны как раз-таки для того, чтобы отдохнуть. Не для того, чтобы 3000 дел переделать. И это факт. Слава подхватывает музыкальную эстафету на русском. Впереди «Градусы» и Александра Воробьева. Всем привет!

дорогие мои мужчины, если любимая мечтательно говорит «А помнишь?», не стоит говорить, что вы ничего не помните, ведь сразу за этим на вашу голову обрушатся все небесные кары. Ведь первый совместный кофе, день рождения ее пуделя, именины мамы, все эти даты должны быть всегда в вашей голове. И когда она говорит «А помнишь?», вы тут же говорите «Конечно, любимая, каждое мгновение с тобой незабываемо». Так же, как и музыка, которая звучит здесь, на русском. Слушайте, наслаждайтесь.

0: Осень. Золотое настроение. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Ведь Фомин для меня вечный человек праздника, человек, который написал трек «Все будет хорошо». Когда у меня день, бывает, не сдается. С утра пораньше бамс включаю и получаю тот самый настрой, без которого совершенно немыслимо идти на работу. А моя работа, как это ни странно, вам рассказывать о том, что жизнь прекрасна и удивительна. И несмотря на то, что в Москве довольно промозглая ночь, какая-то морось висит в воздухе, и ветер сильнейший начинается, и вообще осень, кажется, вступает в свои права, мы с вами все равно остаемся на волне абсолютного стопроцентного позитива. Не устану повторять, что здесь на русском 25 вечное лето, и для каждого из вас уже зарезервировано VIP-местечко.
1: Все будет хорошо.

0: Новая песня на русском.
1: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское

лучшие песни, они, конечно, о любви. Тут без вариантов. Но только не всегда это про чувства к нему или к ней. Ведь вот так отчаянно кричать «я тебя не отдам», «я тебя не отдам», «никогда-никогда» — это можно и про собственные выходные, которые очень часто бывают единственные. И уж тут волей-неволей начнешь голос повышать и переходить в режим ультразвука. Надеюсь, у вас, бесценные мои, полноценная суббота и полноценное воскресенье. Все предназначено для отдыха. Для того, чтобы в первый рабочий октябрьский понедельник выйти в люди и сказать: «Эй, народ, посмотрите на меня, насколько я прекрасен». И каждый, кто посмотрит на вас, скажет: «О, боже мой, мое сердце поет, когда я вижу этого человека». Ну, а мы с вами, как всегда, подпеваем любимым ритмом здесь, на Русском радио.

между тем созрел два вопросика. Во-первых, как джинсы могут быть к лицу? Вот согласитесь, все-таки они подходят больше к тем частям тела, которые строго на юг. А во-вторых, почему эти песни появляются в нашем эфире в то время, когда приличные люди, в общем, уже не танцуют? Во всяком случае, если живут по московскому времени, хотя где-нибудь в Хабаровске сейчас 7:30 утра, и да, вполне можно потанцевать. Хотя нет, даже не 7:30, а, наверное, 8:30. В общем, друзья мои, независимо от того, в каком вы часовом поясе живете, я надеюсь, те песни, которые звучат у нас, обязательно попадают прямо в точку. Ума Турман и горяченная премьера сезона «Не стой, танцуй». Хотя, если подумать, сколько килограммчиков мы с вами можем прибавить за осень, а потом за зимние праздники, да, пожалуй, не стоять и начать двигаться прямо сейчас, ну, так скажем, заранее, в качестве превентивной меры, как говорят у них там, наверное, не самая плохая идея.

Знаешь то, что на даче делать нечего? Это же хорошо, что на даче уже делать нечего. Русское радио. Осень.

Знаете, бесценные мои, очень здорово, когда вы даете обещания, а потом выполняете их. Если это обещание быть малышкой, ну что? Тогда пусть ваши родные и близкие будут готовы ко всем детским радостям. Если обещаете быть надеждой и опорой, то будьте крепким, стойким и сильным. Ну а если обещаете для кого-то стать принцем на белом коне, тогда скачите вперед и не знайте преград. А, кстати, романтические настроения, если вдруг они обуяли вас этой субботней ночью, мы здесь на Русском обязательно поддержим. Как вы спросите? Да совсем просто. Уже совсем скоро откроется наш стол заказов, сможете привет передать и в любви признаться своей второй половинке. 916-003-105,7 писать можно уже сейчас.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио. Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: О, да, дорогие мои, доброй ночи, доброго утра. Настроение, как всегда, самого солнечного. Пусть первый наш совместный октябрьский стол заказов нам с вами принесет целые корзины хорошего настроения, успехов. Пусть дни впереди нас с вами ждут только солнечные, а встречи будут только приятными. Ну, это я уже про себя говорю, потому как с каждым из вас бесконечно приятно встречаться в рамках стола заказов. И вот про корзины неспроста я упомянула, ведь Всемирный день грибника отмечаем сегодня, 3 октября. Праздник хоть неофициальный, но отмечается каждый год. И многие энтузиасты его действительно отметят походом в лес. Ну что, дорогие мои тихие-притихие охотники, желаю, чтобы грибные трофеи ваши были крупными, вкусными и, главное, безопасными для здоровья. И пусть каждый поход в лес приносит только радость и удовольствие. Всех причастных поздравляю еще раз и желаю всего самого хорошего. Пусть удача вас не оставляет. К вашим приветам перехожу незамедлительно. С днем грибника Людмила просит поздравить Максима. Вам, Максим, хорошей добычи желает и настроения отличного. Ну, а я от себя пожелаю погожих деньков. Пусть погода располагает к тому, чтобы можно было в лес отправиться. Екатерина передает привет и поздравления для дочки. Надежда поздравляет с 9-м днем рождения. Желает радости и настроения хорошего. Всех новорожденных этого дня с праздником. Будьте счастливы, будьте любимы.

Поплакать можно в качестве некой эмоциональной разгрузки. Впрочем, надеюсь, слезы на ваших глазах будут появляться исключительно от радостного, задорного смеха. Друзья мои, хороших выходных. Еще раз Наталья пишет. Доброй, спокойной ночи, Димуля, зайчик мой. Я тебя очень люблю, твоя женушка. Натали, вам и Дмитрию большой привет. Алла сообщает. Юль, доброй ночи. Аллочка, здравствуйте. Аллочке из Сочи большой привет и привет всем, кто слушает Русское радио. Всем позитива, мира и любви. Алла Орлова, Приморье на связи. Аллочка, еще раз большой привет и спасибо за вечно теплую компанию. Вадим сообщает, можно попросить передать привет подстанции скорой помощи, город Химки. В частности, нашей бригаде 105. Фельдшеру Кате от Вадима. Наш смен сегодня до 8 утра вместе с вами, Русское радио. Делаем свою любимую работу, помогаем. Спасибо. Спасибо вам, дорогой Вадим, за ваш труд. Спасибо за то, что вы всегда первыми оказываетесь там, где людям по-настоящему плохо. Спасибо за то, что сохраняете жизни. Я думаю, что ваша работа, безусловно, самая важная. Ну а мы здесь на русском сделаем так, чтобы ваш нелегкий труд стал чуть-чуть веселей, чтобы песни любимые звучали, и пусть ночь будет максимально спокойной, без вызовов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, стол заказов на русском продолжается. Здравствуйте еще раз. Если только что к нам присоединились, знаете, что вы вовремя. Аллочка из Сочи пишет всем радиослушателям южный теплый морской привет из Сочи. От Аллы всем прекрасного осеннего музыкального настроения. Ну что, дорогие мои, пусть все будет хорошо. Алл, вам большой привет. Люблю и слушаю русское радио уже 21 год. Алл, это действительно хороший выбор. И я очень рада, что вы вместе с нами. Алексей Власов на связи, Степная Пальмира. Алексей сообщает вот, что Оренбург не спит. Алексей, это здорово. Сегодня, 3 октября, свой день рождения отмечают сразу два моих друга. Валерий Нагай, организатор мероприятий, и Миша Харьков. Или Харьков? Вот это большой вопрос. Шеф-повар. Друзья, вам счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности. Пусть все задуманное обязательно сбудется. Ну и еще большой привет всем, кто мчит по трассе, не меняя волны. Всем не спящим большой привет. Алексей Власов, Степная Пальмира. Юль, спасибо и бодрого эфира. Алекс, с вами только так. Вам тоже большой привет. И, кстати, давненько не появлялись. Давайте-ка еще раз всех новорожденных этого дня, 3 октября. В частности, Михаила и Валерия поздравим еще раз. Бесценные мои, будьте любимы, будьте счастливы.
0: Все будет хорошо.

Но солнце взойдет, во всяком случае, у нас здесь, в столице, еще не скоро. Я думаю, что часов через 5 или около того. Но, тем не менее, у нас солнце в душе есть, и это самое главное. Иван Шлопак пишет: «Здравствуйте, мои любимки уже, наверное, спят. Но все же попробую передать привет. Анюта, привет тебе! Доброй ночи, самых сладких сновидений, обнимашек и воздушные поцелуйчики вам, Серафимы и Сафоном. Обнимаю, целую, всего самого хорошего, мои дорогие, люблю вас, всем привет. Иван, вам тоже большой привет и спасибо за теплую компанию, очень рада, что вы вместе со мной. Привет, любимая русская, передайте привет моей подруге Аленке, скажите ей, что все будет хорошо, пусть не расстраивается». Это Зоя пишет. Зоя, о чем бы ни грустила Аленушка, я уверена, что все будет замечательно. А Наталья пишет: «Большой привет всем, кто меня знает, всем хорошего настроения, оставайся всегда на связи». Ну что, действительно, останемся на связи, будем и дальше ваши приветы доставлять. И да, бесценные мои, пусть каждый из вас себя хотя бы отчасти, но чувствует счастливыми в компании

0: Ну, я себя тоже чувствую исключительно счастливой вместе с вами. Здравствуйте, дорогие мои. Если этот день для вас уже начался, а может быть, еще и не заканчивался, значит, мы с вами на одной волне здесь, на русском. Мариночка пишет, что спешу поздравить своего деда Ивана Михайловича с днем грибника. Он у меня всегда за грибами ходит. Причем собирать не только для себя, но и для всей семьи. Вот это по-нашему. Ну, люди старшего поколения, они известны тем, что заботятся обо всех. Наши бабушки и дедушки – это действительно наше сокровище. Оля Петрова пишет, всем доброй ночи, желаю классного эфира и легкой смены. Это для меня, Оленька, огромное спасибо. Любимому желаю суперских выходных, люблю его невероятно, спасибо. Спасибо вам, Оленька, вы, как всегда, очаровательны. Ирина Филиппова пишет, позавчера, в день музыки, был мой день ангела, 5 октября – мой день рождения. Дорогая Ирина, я вас поздравляю сначала с днем ангела прошедшим и с днем рождения наступающим. А хорошую песню для меня в подарок поставьте, Ирина, не сомневайтесь, так и сделаю. Давайте-ка еще раз всех новорожденных этого дня поздравим и пожелаем всего самого хорошего. Ну что, дорогие мои, к вашим приветам снова. Привет, любимая русская, хорошего настроения всем. Я наконец-то спустя месяц приехала от мамы к своей любимой женушке Анютке. Жена меня встретила теплом, уютом. Хочу любимой сказать спасибо. А еще большой привет сыну Богданчику. Пусть он скорее выздоравливает. О, да, сейчас такое время, детишки болеют, увы и ах. Сезонные простуды никто не отменял. Дорогие мои, выздоравливайте, если больны, ну а если грустите, то тогда давайте-ка скорее ловите хорошее настроение здесь, на русском. Сережа Липецкий, который отправил это сообщение, вам большой привет, всего наилучшего.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Ну что, дорогие мои, еще раз днем грибника поздравляю всех причастных. Если собираетесь сегодня на тихую охоту, то тогда позвольте пожелать вам, не знаю, что там грибникам желать, хорошего улова. В общем, главное, чтобы компания была приятная. Потому как идти, палочкой раздвигать листья, искать те самые заветные маслята или, может быть, подосиновики, гораздо приятнее, если рядом есть хорошая компания. Ирина Филиппова говорит, мол, спасибо за поздравление, было приятно. Ирина, а уж мне как приятно, что я в такой компании эту ночь провожу. Если девица, то обязательно красавица. Если молодые люди, то все как на подбор, настоящие джентльмены. И это действительно здорово. А Денис Прошагин, гордо на Неве, передает большой привет. И большой привет моей дорогой Диане. Спасибо за то, что ты у меня есть. Это сообщение от Алексея. Алексей говорит, что вас Диана очень любит и с наступающим днем рождения поздравляет. Ну что, давайте-ка еще раз поздравим тех, кто появился на свет в этот день, 3 октября, или, может быть, в смежные деньки отмечает свой главный праздник. Пусть все будет хорошо.
1: Стол заказов на русском радио.

0: пока еще не тысяча, а только единожды Алиса Морозова бывала у нас здесь, в нашей уютной студии. Но воспоминания стали самые приятные. Я уверена, что впереди у нас с вами еще сотни тысяч встреч и сотни тысяч ярких хитов от восходящей звезды. Людмила просит передать привет Максиму и говорит: спасибо за то, что ты у меня есть, ты моя любовь. Я думаю, что каждому парню в выходные особенно будет приятно получить вот такое послание, потому что это совсем не то, как говорят: ты знаешь, нам пора сделать ремонт или нам нужно сходить за продуктами, а просто «ты моя любовь». Наталья пишет: «С днем ангела! Поздравляю Алексея! Солнышко мое, здоровья тебе, радости, удачи, всего самого хорошего! Калининград на связи!» Андрей просит передать привет всем, кто его знает. Всем желает отличного настроения. Отдельный привет для Виктории. А Татьяна пишет: привет, друзья мои, почаще улыбайтесь. Всем хороших, светлых и радостных выходных. Тань, ну после такого сообщения у нас с вами просто выхода не остается, только улыбаться и только радоваться жизни.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
3: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
4: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
4: крутые игры,
2: крутая музыка.
4: И все это...
2: Все это...
3: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио.

0: Но, как правило, сильнее меня оказывается желание взять, да и съесть мороженое в 2 часа ночи. Уже пыталась себя от этого удерживать, но ничего не получается. А пусть у вас, друзья мои, рядом, где-то под рукой всегда будет то, что вас радует. А что вас радует? Хорошая музыка, правильно, да? Бамс, включили русское, и все, жизнь прекрасна и удивительна. На себе проверено неоднократно, этот рецепт работает. Анне большой привет. Привет Валентине, привет Юльке. Девчонки, не грустим, до конца смены немного, в 6 утра по домам. Это сообщение от Марии. А Жанна пишет: «С днем грибника! Поздравляю Алюню и Витю, это мои соседи по даче. И за грибочками всегда вместе ходим. Хороших заготовок и вкусной осени всем». Жан, я уверена, что наши с вами сограждане действительно часто и с удовольствием делают зимние запасы и потом с удовольствием поедают, угощая всех, кто рядом. Красота! Алексей сообщает: «А у меня вчера были именины, а отмечать буду сегодня. Прониных и Томиловых жду в гости. Алексей, если у вас праздник, тогда мы идем к вам. Хотя нет, я, пожалуй, останусь здесь, в нашей уютной студии, до 8 утра абсолютно точно, и сделаю так, чтобы эта ночь или это утро для каждого из вас было максимально нескучным. За стол заказов спасибо».
1: Стол заказов Русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.